0: Первыми городами стали Керчь, Симферополь, Ялта и Евпатория. С 1 мая добавились еще два. Поздравляем наших новых слушателей, любителей классической музыки. В Малом театре продолжает работу лаборатория для драматургов «От Руси до России». Отобраны 7 финалистов, которые должны предоставить тексты пьес, написанных по одноименной книге Льва Гумилева, рассказал член экспертного совета, главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский.
1: Уже в сентябре уважаемый член экспертного совета получит итоговые работы и будут отобраны, возможно, 2-3 победителя. Будут дальше силами Малого театра сделаны читки, и уже по результатам этих читок будет отобрана одна, которая уже в 27-м году увидит, так сказать, свет на сцене Малого театра.
0: Всего организаторы получили почти 90 заявок на участие в лаборатории, как от молодых авторов, так и известных драматургов. Цены на предстоящий спектакль с Юрой Борисовым в МХАТ имени Чехова побили абсолютный рекорд для драматического театра. Перекупщики продают билеты на «Гамлета» за 200 тысяч рублей, сообщает «Коммерсант». Премьера с Юрой Борисовым в роли датского принца состоится в середине мая. Всего запланировано 6 показов. Билеты в официальных кассах выкупили в первый же час после старта продаж в середине марта. Объявлены участники и дата летнего ночного концерта Венского филармонического оркестра. Ежегодное мероприятие состоится в июне. В качестве солиста выступит один из самых выдающихся бас-баритонов современности – Принтерфель. Ранее сообщалось, что летний ночной концерт в Вене все-таки состоится, несмотря на сокращение финансирования. Ольга Разумовская, Радио Арт.

Сергей Васильевич Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром номер 3. Фрагмент финала. Вот и наступили выходные. Время, когда можно, наконец, позволить себе чуть больше тишины и, конечно же, музыки, которая звучит не между делом, а для себя. Пусть эти дни будут спокойными, теплыми и наполненными маленькими открытиями. И как раз к такому состоянию очень подходит музыка современного американского композитора Даррена Дженкинса. Концерт для альтсаксофона и духового ансамбля. Альтсаксофон в этой музыке не только виртуозный голос, но и тембровый центр всей драматургии. Он может быть мягким и певучим, а через мгновение собранным и настойчивым, будто формулирующим мысль заново. Слушая первую часть, становится ясно, это не просто концерт ради демонстрации инструмента, это музыка о взаимодействии, о том, как разные голоса могут находить общий язык, при этом не теряя своей индивидуальности. И, возможно, лучший способ начать эти выходные как раз с такого разговора с музыкой. У микрофона Даниил Корин. Добро пожаловать в мир классической музыки, мир великих имен и бессмертных мелодий, которые звучат сквозь века.

0: Маршруты музейные. Радио Орфей.
1: Здравствуйте, с вами Наталья Сергеева. Отправляемся гулять по музеям России. 300 произведений лаковой миниатюрной живописи, которые через призму истории рассказывают о культурных традициях разных регионов России, показывают в подмосковном музее «Новый Иерусалим». Произведения мастеров традиционных центров лаковой миниатюры Федоскина, Палиха, Мстеры и Холуя становятся мостом между прошлым и настоящим, историей и культурой. Погружаемся в мир народного творчества и открываем для себя новые грани русской культурной самобытности до 24 мая. Выставка «За пределами ученого искусства» проходит в манеже Малого Эрмитажа. В экспозиции как признанные шедевры провинциального портрета первой половины XIX века, так и произведения, которые раньше не выставляли. Мужские, женские, детские и семейные портреты – работы неизвестных мастеров и художников, чьи имена сохранились. Термин «провинциальное искусство» здесь означает не региональную принадлежность, а недостаток академического образования художника. Каково это – быть аутсайдером в мире искусства, узнаем до конца месяца. Столетию Коми-Пермяцкого округа посвящена выставка Петра Субботина-Пермяка, которая проходит в Пермской художественной галерее. Выдающийся художник, педагог, собиратель народного искусства Петр Иванович Субботин еще в студенчестве присоединил к фамилии псевдоним Пермяк, подчеркнув свое происхождение и навсегда связав имя с родной землей. Он прожил недолго, но оставил значительное художественное наследие – живопись, графику, печатные работы, образы, идеи. Во всем здесь отчетливо видна живая связь между его искусством и землей, на которой он родился. Осмысляем путь художника до 10 мая. А еще в Москве в музее «Зеларт» размышляют о судном дне, в петербургской «Эрарте» оживляют город, а в новосибирском художественном исследуют метамодернизм. А я, Наталья Сергеева, прощаюсь с вами. До встречи в музее.
0: Маршруты музейные. Радио «Орфей».

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Музыкальная классика стала еще ближе. Благодаря нашему мобильному приложению «Орфей» мы можем быть вместе с вами всегда и везде, где есть интернет. Теперь вы можете слушать не только поток основного вещания. Выбирайте тематический канал по душе. Классика эстрады. Классика киномузыки. Классика джаза и многое другое. Официальное мобильное приложение «Радио Орфей». Скачивайте в App Store и Google Play. «Радио Орфей». Мобильная территория классики.

Николай Андреевич Римский-Корсаков, «Шахерезада», симфоническая сюита, первая часть. А сейчас с первых секунд возникнет ощущение, будто мы приоткрываем кулису и слышим не сцену целиком, а ее тень, ироничную, слегка искаженную, но удивительно живую. Леонид Аркадьевич Десятников, один из самых тонких и интеллектуальных композиторов современной России, известный своим умением превращать музыкальную миниатюру в почти театральный жест, полный подтекста и скрытой улыбки. Сюита для фортепиано «Отзвуки театра» — это цикл, в котором театр существует не как сцена, а как память о сцене, как ее отголосок. Вторая часть из жизни Кощея особенно показательна. Здесь знакомый сказочный образ превращается не в иллюстрацию, а в музыкальную гротескную зарисовку. Музыка Десятникова в этой пьесе играет с восприятием, то кажется почти наивной, то вдруг оборачивается острой, колкой ироничностью.

0: Сегодня в нашем эфире дайджест концерта из Большого зала Московской консерватории. Моцарт. Увертюра к опере «Волшебная флейта». Пуччини. Вальс Мюзетты из оперы «Богема». Солистка Анна Аглатова. Симфонический оркестр «Радио Орфей». Дирижер Фабио Мастранджело. Программа «Концертный зал». Сегодня в 11:40 по московскому времени на «Радио Орфей».
1: «Радио Орфей» – первая и единственная государственная радиостанция классической музыки в России. Это цифровая вселенная,
2: в которую входит мобильное приложение
1: с семью каналами от сакральной классики до смелого кроссовера.
2: Видеоплатформа классической музыки
1: с трансляциями и записями из лучших залов и площадок страны.
2: Социальные сети.
1: ВКонтакте.
2: Одноклассники. Телеграм.
1: С афишей и новостями музыкальной и культурной жизни.
2: Это организация, проведение и освещение концертов, музыкальных и театральных фестивалей. Радио «Орфей».
1: Проводник в мире высокой музыки для избранных ценителей настоящей классики.
2: Подробная информация на сайте orfeusradio.ru.

Модест Петрович Мусоргский. Оркестровая фантазия «Ночь на Лысой горе». Симфоническим оркестром Мариинского театра дирижировал Валерий Гергиев. Иногда музыка способна превратить стихотворение в пейзаж, а пейзаж – в ощущение судьбы. Она не просто рассказывает историю, а заставляет ее звучать внутри, как воспоминание о чем-то древнем и почти неизбежном. Именно так воспринимается симфоническая картина Александра Спендиарова «Три пальмы» по мотивам одноименной баллады Михаила Юрьевича Лермонтова. В этом произведении композитор обращается не просто к литературе,

литературному источнику, а к его философскому подтексту, в теме столкновения красоты и жестокой неизбежности. «Три пальмы» — это не просто иллюстрация сюжета, а постепенное раскрытие его драматургии. В музыке чувствуется движение времени от покоя и величия природы к внутреннему напряжению, которое нарастает почти незаметно, но неотвратимо.

Вольфганг Амадей Моцарт, опера «Дон Жуан», ария «Дон Жуана» с шампанским, чтобы кипела кровь горячее. Иногда музыка не требует объяснения, она просто существует рядом, как утренний свет, который не спрашивает, готовы ли мы его заметить. Она не торопится, не доказывает свою значимость, а мягко заполняет пространство, в котором становится чуть легче дышать. Именно такое ощущение возникает в музыке Людовика Эйнауди, особенно в его знаменитом цикле «Раннее утро». Первоначально написанная как минималистическая фортепианная композиция, эта музыка со временем обрела новые формы. Слушая эту симфоническую версию, она начинает работать как внутренний монолог без слов. Не рассказывает историю, а создает пространство, в котором каждый может услышать что-то свое.

Джакомо Пуччини, опера Джанни Скикки, ария Лауретты, переложение для оркестра. Весна всегда удивляет, она не бывает одинаковой ни один день подряд. Утром может быть прохладный и почти по-зимнему, днем теплый солнечный свет, а вечером снова легкий ветер и ощущение свежести. В этом постоянном изменении есть особая красота, будто сама природа пробует разные настроения, прежде чем окончательно перейти в лето. И, пожалуй, именно такое чувство живого разнообразия и движения очень присуще музыке Беллы Барток. Румынские народные танцы — это цикл миниатюр, созданный на основе подлинных народных мелодий, которые композитор записывал во время своих этнографических экспедиций по сельским районам Восточной Европы. Он был не только композитором, но и исследователем фольклора, и вместе с коллегой одним из первых начал систематически документировать народную музыку. И если провести параллель с весной, о которой мы говорили в начале, то эти танцы, как ее звуковой портрет, разные температуры, разные состояния, но все объединено ощущением движения и пробуждения. У микрофона Даниил Корин. Добро пожаловать в мир классической музыки, мир великих имен и бессмертных мелодий, которые звучат сквозь века.

0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».
1: 20-е столетие принято называть веком режиссерского театра, подразумевая, что именно режиссер является главным источником замыслов и идей для будущего спектакля. Заметную роль в истории Большого театра сыграли, например, такие режиссеры, как Борис Покровский и Георгий Ансимов. Режиссер – бог и царь для труппы. Некоторых режиссеров иногда называли диктаторами, от мнения которых зависело и положение актеров. Впервые ведущая роль режиссера в театре обозначилась в самом конце XIX века. Имя Константина Сергеевича Станиславского в этой связи не нуждается в каком-то особом представлении. Но кто же тогда ставил спектакли в Большом театре до возникновения профессии режиссера? И кто распределял роли в постановках? Давайте разберемся. В конце XVIII века в Большом театре, что носил тогда название «Петровский», в среднем в год принималось к инсценировке до 30 пьес. Порядок их обсуждения был следующий. Когда авторы или переводчики приносили в театральную дирекцию пьесу, то антрепренер, владелец труппы, созывал совещание из главных актеров. Это был так называемый совещательный комитет. Если на этом комитете большинство артистов высказывалось за то, чтобы принять пьесу к постановке, то владелец театра удалялся на время в другую комнату. А каждый из артистов должен был выбрать себе роль по силам и таланту при общем согласии. Затем хозяин театра возвращался и спрашивал, сколько времени нужно для постановки пьесы. Выслушав своих артистов, он мог и увеличить испрашиваемый срок для репетиций. Конечно, в таких условиях главным режиссером каждой роли становился его величество актер-исполнитель.

Радио Орфей. Актуальное прочтение знакомых шедевров в 21 веке. Слушайте нас на частоте 99,2 FM в Москве и на 97,5 FM в Феодосии. Радио Орфей. Проводник в мире высокой музыки для всех поклонников настоящей классики.

Сергей Сергеевич Прокофьев, балет «Ромео и Джульетта». А через несколько мгновений авторская рубрика Дениса Мацуева «Суздаль. Секреты фестиваля». Сегодня речь пойдет о живых декорациях фестиваля. Что же это за чудо? Узнаем совсем скоро. А прежде музыка Георга Филиппа Телемана. Концерт для блокфлейты, виола да гамба и струнных, первая часть. Ансамбль «Согласие народов», дирижер Жорди Саваль.

0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Радио «Орфей». Живые декорации фестиваля.
1: Формат open-air концертов, ну, по большому счету, у нас нет в нашей стране. У нас есть, безусловно, есть какие-то небольшие акции, скажем, там, Дни славянской письменности на Красной площади или какие-то другие проекты, которые происходили в Подмосковье. Есть, естественно, фестиваль Чайковского в Клину у Юрия Абрамовича Башмета. Но, на мой взгляд, формат настоящего open-air фестиваля в таком масштабе, я не люблю хвалиться, но так совпало, что вот эти декорации, которые живые и в Спасе Ефимов монастыре, и в Кремле, в Заряде, это площадка для камерных концертов, это, само собой, какое-то абсолютное чудо. Когда ты вот в этом всем живом, в этой истории, в этих традициях, в окружении немыслимого количества уникальных храмов, ты находишься в какой-то сказке определенной. Потому что это притяжение, безусловно. Мы понимаем, что на этот фестиваль приезжают уже сейчас, понятно, со всей нашей страны и из-за рубежа. Специально планируют свой отпуск, чтобы попасть как на Золотое кольцо, так и именно в Суздаль. Суздаль для нас — это не просто фестиваль. Собственно говоря, все новые имена, они родом оттуда. Все суздальцы. Новоименцы — это же как каста, как национальность своя. Новоименцы, новоименцы видят издалека. Если вы видите русское имя музыканта на афише любого зала мира, вот моего поколения и младше, ну это 100% выходец из новых имен. И если есть какие-то исключения, то они единичные. Если мы говорим о больших карьерах мировых, это новоименцы. А тут мы все вместе и ностальгия, и какие-то романтические воспоминания. И, конечно же, творческий процесс, который царил. Мы бежали репетировать, мы сами придумывали разные составы, трио, квартеты. И джаз, который там тоже появился. Кто там преподал? Это Шафран, Шаховская, Гелизарова, Гайдамович, Костельский, Песецкий. Если посмотреть, вот просто кто там ходил, и мы с ними общались. Даниил Шафран — это один из самых гениальных виолончелистов 20 века. Просто спокойно приезжал в эту школу, преподавал для того же там Бори Андрианова, Борислава Струлева. И, ну да, новоименцы — это мощь и сила. И любовь. Любовь и не обижай, и помогай. Это вообще завет сибиряков. Но новоименцам это тоже передалось. Конечно, это все очень и очень непросто. Организовать что-то новое, а open-air — это вообще другая специфика, это другой подход к озвучке того, что происходит на сцене, и многое-многое другое. Так что я могу об этом говорить бесконечно.
0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале проходит под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Радио «Орфей».

0: Знаете ли вы,
1: что, зная любимый музыкальный жанр, можно многое сказать о характере человека? Эдинбургский университет Хериот Уатта провел исследование, в котором опросил 36 тысяч респондентов. Нужно было указать любимый жанр музыки и описать свойства характера. Результаты опроса, в частности, показали, что ценители блюза и джаза активны и отличаются креативностью. Любители популярной эстрадной музыки общительны и легки на подъем. А приверженцы классической музыки – это чаще всего интроверты и утонченные натуры. Такие люди обладают особым чувством собственного достоинства и высоким уровнем культуры.
2: Каждый, у кого есть спутниковая тарелка Триколор ТВ, наслаждается идеальным звучанием радио «Орфей». Найти нашу станцию в радиопакете не составит труда. Радио «Орфей» и Триколор ТВ. Спутниковый стандарт и эталонное качество звука.

Феликс Мендельсон Бартольди. Музыка к пьесе «Сон в летнюю ночь. Свадебный марш». Есть музыка, которая не просто звучит, она сразу открывает дверь в историю, где уже все началось до первого аккорда. Она словно легкое прикосновение к страницам, которые еще не прочитаны до конца, но уже наполнены чувствами. Именно такое впечатление производит творчество Владимира Рубина, композитора, тонко чувствующего слово и драматургию. Его музыка к радиопостановке «Ася» по мотивам повести – это пример того, как литературный мир может обрести самостоятельное музыкальное дыхание. Увертюра в этом цикле – это не просто вступление, это концентрат настроения, в котором уже угадывается вся будущая история. Легкая лиричность, внутренняя тревога, тонкая эмоциональная неустойчивость – все это возникает буквально с первых тактов, как будто музыка осторожно приоткрывает характеры героев. И если вслушаться в эту увертюру, она начинает напоминать не столько вступление к истории, сколько ее первое воспоминание, еще не рассказанное, но уже переживаемое внутри.

Николай Андреевич Римский-Корсаков. Сюита для оркестра из оперы «Снегурочка». Пляска птиц. Музыка — это язык души, и если она написана искренне, она всегда найдет путь к сердцу слушателя. Эту мысль часто связывают с высказыванием Эриха Вольфганга Корнгольда, композитора, который одинаково уверенно чувствовал себя и в концертном зале, и в Голливуде. Его концерт для скрипки с оркестром стал одним из самых ярких образцов позднеромантического стиля 20 века. Корнгольд, уже прославившийся как автор киномузыки в США, объединил здесь симфоническое мышление и выразительность золотого века Голливуда, создав произведение, которое звучит как продолжение большой романтической традиции. Первая часть концерта сразу захватывает своей мелодической щедростью. Скрипка здесь не просто солирует, она поет, будто рассказывает историю без слов, то взмывая вверх в широких, почти вокальных фразах, то мягко возвращаясь к оркестру, который поддерживает ее как дыхание большого пространства. Возникает ощущение, будто мы слушаем не просто концерт, а большую кинематографическую сцену, где скрипка становится главным героем, живым и страстным. У микрофона Даниил Корин. Добро пожаловать в мир классической музыки, мир великих имен и бессмертных мелодий, которые звучат сквозь века.

0: «Экспо-музыка» с Михаилом Брызгаловым. Радио «Орфей».
1: Один из последних фотопортретов Петра Ильича Чайковского был сделан в Харькове в марте 1893 года. Композитор во фраке и белом галстуке сидит возле стола, головой опираясь на левую руку, правой лежит на поручне кресла. Фотография наклеена на дорогое паспорту, белое с золотым обрезом. Внизу золотое тиснение с фамилией фотографа Федецкого. На обороте надпись на французском языке. Альфред Федецкий, фотограф двора ее императорского высочества Александры Петровны, Харьков, и вензель А.П. Чайковский приехал в Харьков 11 марта и остановился в европейской гостинице. В тот же день он провел репетицию предстоящего концерта и слушал в оперном театре оперу «Риголетто». 14 марта состоялся концерт из произведений композитора под его управлением. Прозвучали «Фантазия», «Буря», концерт для скрипки с оркестром, «Ариоза Лиза» из оперы «Пиковая дама», «Вторая симфония», «Увертюру 1812 год» и «Романсы». Слушатели восторженно принимали знаменитого композитора. Современник рассказывает, что молодежь из публики и учащиеся музыкального училища вбежали на эстраду, посадили Петра Ильича в кресло и на руках понесли его через весь зал, сопровождаемые приветствиями и аплодисментами. Члены Харьковского отделения музыкального общества во главе с директором Ильей Слатиным посадили Петра Ильича в фаэтон и отвезли его к фотографу Федецкому, самому известному в Харькове фотохудожнику. Альфред Федецкий был не только фотографом, но и первым в России кинематографистом. Снятый им в 1896 году документальный фильм имел длинное название «Торжественное перенесение чудотворной азерианской иконы из Куряжского монастыря в Харьков 30 сентября 1896 года». Федецкий открыл в Харькове свой кинозал, где с успехом демонстрировались его фильмы. Но зал сгорел, и фотографу пришлось вернуться к своей первоначальной профессии. Федецкий снимал многих выдающихся людей России, в том числе неоднократно членов императорской фамилии. За свои работы фотограф удостоился множества наград, дипломов и медалей всероссийских и международных выставок. И дважды получал высочайшие подарки – бриллиантовые перстни от императора Александра III и великого князя Михаила Николаевича. 14 марта 1893 года в ателье Федецкого появился Петр Ильич Чайковский. Фотограф сделал 4 снимка знаменитого композитора в разных позах. Уникальные фотографии – это важная часть нашей музыкальной истории.
0: Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. Радио «Орфей». Экспо-музыка.

0: Радио Орфей. Проводник в мире высокой музыки для избранных ценителей настоящей классики.
1: Официальный сайт Радио Орфей.
0: radio.orpheus.ru radio.orpheus.ru. Слушайте нас на частоте 99.2 FM в Москве и на 95.8 FM в Симферополе. Музыкальная классика стала еще ближе. Радио Орфей. Актуальное прочтение знакомых шедевров в 21 веке.

Арам Ильич Хачатурян. Сюита из музыки к драме Михаила Юрьевича Лермонтова «Маскарад. Ноктюрн». Симфоническим оркестром «Радио Орфея» дирижировал Сергей Кондрашов. А я хочу напомнить нашим слушателям, что наш канал «Макс» — это место, где новости появляются одними из первых. Подписывайтесь, чтобы не пропустить самое важное и быть среди тех, кто знает немного больше. И, конечно, заходите на наш сайт radio.orpheus.ru. Там вас ждет много интересного, полезные материалы, свежие новости и то, что точно стоит вашего внимания. А в продолжении часа музыка Андреа Ганьона с прекрасным названием «После дождя».

0: Сегодня в нашем эфире дайджест концерта из Большого зала Московской консерватории. Моцарт. Увертюра к опере «Волшебная флейта». Пуччини. Вальс Мюзетты из оперы «Богема». Солистка Анна Аглатова. Симфонический оркестр «Радио Орфей». Дирижер Фабио Мастранджело. Программа «Концертный зал». Сегодня в 11:40 по московскому времени на «Радио Орфей».
1: Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Праздничный вечер к 25-летию музыкального фестиваля «Вербье». Фестивальный оркестр «Вербье». Музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru.

Сергей Сергеевич Прокофьев, симфония номер один, классическая, первая часть. А впереди музыка Арканджело Корелли, одного из ключевых мастеров барочной эпохи, во многом сформировавшего жанр концерта гросса. Рождественский концерт был опубликован посмертно, но создан значительно раньше, в конце 17 века. Это произведение стало одним из самых утонченных образцов рождественской инструментальной традиции, где музыка не иллюстрирует события напрямую, а передает его внутренний духовный смысл. И на этом я прощаюсь с вами и передаю слово в начале следующего часа своей коллеге Марии Налимовой. Я же по нашей с вами сложившейся традиции буду рад новой встрече в эфире. Оставайтесь с нами, берегите себя и слушайте музыку самым верным спутником души — сердцем.

0: Радио Орфей.
1: Шесть утра в Москве.
2: Здравствуйте, в студии с новостями Ольга Разумовская. Радио «Орфей» расширяет свое вещание в Крыму, которое началось меньше двух недель назад. Первыми городами стали Керчь, Симферополь, Ялта и Евпатория. С 1 мая нас можно услышать в Севастополе и Феодосии. Поздравляем наших новых слушателей, любителей классической музыки. Прием заявок на 4-й всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» продлен до середины мая. Этот проект стал событием для всей академической сцены, говорит дирижер Михаил Голиков.
3: У этих композиторов есть возможность поучаствовать в репетиции и услышать потом в концертном исполнении свои сочинения живьем, и понять для себя, сделать выводы. Я вижу, как многие композиторы сразу уже с репетиции начинали понимать, где же есть проблемы. И это здорово, потому что это тот образовательный этап, но его невозможно почти получить в образовательном учреждении.
2: Михаил Голиков не только член жюри, но и один из дирижеров концертных читок произведений финалистов с оркестром. Около 160 танцовщиков из 30 стран примут участие в 15-м международном конкурсе артистов балета. Он пройдет в Большом театре летом и будет посвящен памяти хореографа Юрия Григоровича, который более полувека был художественным руководителем и председателем жюри. Теперь судейскую комиссию возглавляет ректор Московской академии хореографии, прима-балерина Большого Светлана Захарова. Исторический центр Омска сделали пешеходным по выходным до конца лета. В 2026 году этот город в Сибири является культурной столицей России. О запуске второго сезона проекта «Пешеходный Любинский» объявил губернатор области Виталий Хаценко. Исторический проспект в центре города с 1 мая по 1 сентября по выходным будет закрыт для автомобилей. Ольга Разумовская, служба информации «Радио Орфей».

Фрагмент 4-й симфонии Петра Ильича Чайковского, Лондонский филармонический оркестр, дирижер Владимир Юровский. Выходной день вместе с музыкой на радио «Орфей». С вами в студии Мария Налимова. В самое раннее время, выходной день, музыка — это прекрасный повод остановиться и заглянуть внутрь себя, подумать о том, что для вас по-настоящему важно, что наполняет жизнь смыслом и делает ее живой. О простых вещах, которые мы часто не замечаем, но именно в них и скрывается ощущение счастья. Впустите в себя эти мысли и эту музыку. На радио «Орфей» войдите Владимира Мартынова, Мария Самуэльсен и берлинский концерт-хаус-оркестр-дирижер Джонатан Штокхаммер.

0: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио Орфей. Табула 11. В Москву. В Москву. В Москву. Ностальгию одни считают расстройством личности, другие – лекарством для больной души. Прокофьев уехал за границу вскоре после Октябрьской революции, но регулярно переписывался с оставшимися на родине друзьями. От них узнал, что в Москве на Кузнецком мосту открылся нотный магазин, где целая витрина посвящена его творчеству, а при Моссовете появился симфонический оркестр «Персимфанс», пропагандирующий его музыку. Композитор захотел стать свидетелем своего успеха в СССР и отправился туда с концертами в 1927 году. Нарком просвещения Луначарский объявил историческим событием гастрольный тур Прокофьева по советским городам. Сергею Сергеевичу организовали прием по высшему разряду. Селили в гостиницах для партийной номенклатуры, приглашали на обеды и ужины с осетриной, икрой и прочими деликатесами, предоставляли для концертов лучшие залы. Выступление Прокофьева в Московской консерватории транслировалось по радио. В тот вечер он играл третий фортепианный концерт, который, по его словам, на мировой премьере в Чикаго ни один тамошний осел не оценил. Сочинение с распевными мелодиями русского склада восхитило московских слушателей. Среди них оказался министр иностранных дел СССР Литвинов. Он пообещал Прокофьеву побыстрее сделать новый заграничный паспорт, позволяющий беспрепятственно выехать обратно за рубеж. Вернувшись в Париж, композитор напишет в дневнике: «Какого черта я здесь, а не там, в России, где меня ждут? И где мне самому гораздо интереснее?» И с начала 30-х годов зачастит на родину. Ему захочется с трибуны Красной площади посмотреть на праздничный военный парад. Пропуск не успели сделать, но обещали к следующему приезду. После 8-й командировки в СССР в 1936 году Прокофьев окончательно поселится в Москве.
1: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио «Орфей».

Триумфальный марш из оперы «Аида» Джузеппе Верди. Оркестр «Флорентийский музыкальный май», дирижер Зубин Мета. Александр Зелотти, лично знавший Ференца Листа, вспоминал его как человека редкой душевной красоты, благородства и внутреннего света. И именно это ощущение слышится в музыке венгерского композитора. Сборник «Утешение» — это не просто лирические пьесы, а музыка, полная участия и эмпатии. Музыка, в которой словно кто-то бережно принимает на себя чужую боль и отвечает на нее теплом, любовью и тихим светом. На радио «Орфей. Утешение» номер 3 Ференца Листа за роялем Даниэль Бринбойм.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Радиоканал «Орфей». Программы для радиослушателей всех возрастных категорий. Регистрационный номер лицензии ЭЛ номер FS77-848-00. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Орфей». Территория классики. Радио «Орфей» открывает новую территорию классики в 6 городах полуострова Крым. Теперь «Радио «Орфей» звучит в Симферополе, Севастополе, Керчи, Евпатории, Феодосии и Ялте. Слушайте и наслаждайтесь! «Орфей» — ваша новая территория классики.

Финал концерта для четырех клавиров и струнного квартета Иоганна Себастьяна Баха. 2 мая на календаре. В Москву возвращается весна, и вместе с тем на радио Орфей расцветает ароматный теплолюбивый цветок жасмина. Цветок, символизирующий любовь, чистоту и изящество. Музыка Георга Петцелеса «Цветущий жасмин». Концерт для скрипки, вибрафона и струнных. Гидон Кремер и камерный оркестр Кремерата Балтика.

0: слушайте в эфире радио «Орфей».
1: Суздаль. Секреты фестиваля.
2: Джаз, ну, у каждого свой джаз, на самом деле. Я умею держать квадраты, но со свингом нужно родиться. Чувство свинга, оно где-то на генном уровне.
1: Авторская рубрика Дениса Мацуева.
2: И джазу нельзя научить, по большому счету. Ну, собственно говоря, и классической музыке тоже.
1: Секреты фестиваля. Ежедневно на радио «Орфей». Информация о погоде предоставлена центром «Фобос».
3: Прекрасный весенний летний день в Новосибирске. Сегодня до плюс 25, без осадков, переменная облачность. Ночью плюс 5. Ветер юго-западный, порывистый до 11 метров в секунду. В Кургане плюс 14, днем небольшой дождь, облачно с прояснениями. Ночью плюс 1,3 градуса, ветер северо-западный до 10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге потеплеет до 19 градусов, осадков не ожидается. Ночью плюс 10, ветер западный до 10 метров в секунду. В Москве до плюс 16, без осадков, ночью 7 градусов, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.
1: Радио «Орфей».

Это был кортеж из маленькой сюиты Клода Дебюсси в исполнении квартета Ван Кёйка. В выходные дни так важно позволить себе немного потеряться, раствориться в моменте, отпустить спешку и просто быть в моменте. Позвольте себе сегодня слегка затеряться, и, возможно, именно там вы найдете самое важное. На радио Орфей Ли Рума «Потерянный на острове».

Баба-Яга, избушка на курьих ножках. Фрагменты из цикла «Картинки с выставки» Модеста Петровича Мусоргского. Гюрцених оркестр Кёльна, дирижер Дмитрий Китаенко. У микрофона Мария Налимова. Приветствую вас в гармонии классики на радио «Орфей». Своеобразную параллель с нашим настроением на долгих выходных через пару минут проведет рубрика «Кулисы стиля». О послеполуденном отдыхе «Фавна» в визуальном решении Льва Бакста сразу после музыки. Слушаем Эдварда Грига. «Время роз». Симфонический оркестр «Радио Орфей», дирижер Сергей Кондрашов.

0: Радио «Орфей». Послеполуденный отдых Фавна. Лев Бакст.
1: С этим балетом связан не только прорыв в будущее хореографического искусства, но и настоящая революция в сценическом мужском костюме, освободившемся от прежних условностей. Впервые мужчина появился на сцене столь откровенно раздетым. Никаких камзолов и панталонов. Пятнистое трико дополняли лишь облегающая талию виноградная лоза да шапочка золотистых волос. В 1912 году Вацлав Нежинский поставил и станцевал короткую хореографическую картину «Послеполуденный отдых Фавна» на музыку Дебюсси. Балет новаторски откровенный, способный шокировать, но и восхищать. Недаром в поднявшихся в прессе ожесточенных дебатах постановку восторженно поддержал скульптор Агюст Роден, мастер передачи эмоций в камне. А защищать было от чего. Телесная откровенность на театральной сцене считалась недопустимой. Недаром за год до премьеры молодой Нежинский был изгнан из Мариинского театра за непристойность костюма графа Альбера в балете «Жизель». И вот, казалось бы, Париж, дягилевские сезоны, аллегорический балет, выстроенный из поз, заимствованных в древнегреческой вазописи и барельефах. И вновь тот же ажиотаж. А проблемы возникли от того, что новаторы балета, Нежинский и создатель костюмов Бакст пытались доказать, что сценический облик — это само тело танцовщика, ни больше, ни меньше. Именно с этой целью художник одел Нежинского в трико, украшенное лозой, а нимф — в длинные плиссированные туники из белого муслина, отделанные орнаментом, другими словами, хитоны. При этом герои спектакля, выдерживавшие позы подолгу, выстраивались на сцене так, что создавалось впечатление, будто они составляют классический фриз, контекст, в котором обнажение напрашивается само собой. «Вам вечность подарить, о нимфы! Полдень душный растаял в чаще сна, но розово-воздушный румянец ваш парит над торжеством листвы», словно молвит античный герой, томительно прижимаясь к оставленному нимфой покрывалу. Несмотря на изначальный протест части публики против такого толкования античности, облик Нежинского навсегда слился с образом наивного и чувственного Фавна, а на хореографической сцене, благодаря бакстовскому таланту, начала утверждаться именно та концепция костюма, которая помогла затем искусству балета в его стремительном движении в завтрашний день. «Послеполуденный отдых Фавна. Русские сезоны в Париже. Костюм Льва Бакста. 1912 год».

На радио Орфеи Пабло Сарасате «Цыганские напевы». Быть в пути, быть в дороге – это очень близко цыганам. Но далее мы поговорим о другом пути со среднерусским пейзажем. На радио Орфеи музыка пути весеннего. Легкая прохлада в воздухе, прозрачность дня и дорога, которая зовет вперед. Однозвучно гремит колокольчик – это все тот же мерный ход, просто простор и даль, но теперь в весеннем дыхании, когда хочется двигаться, открываться новому и просто быть в дороге. Музыка, в которой есть свобода, свежесть и то особое состояние души, когда сердце спокойно, а мысли текут светло и легко. Однозвучно гремит колокольчик. Василий Ладюк и академический большой хор мастера хорового пения телерадиоцентра «Орфей», дирижер Лев Кондорович.

Каждый, у кого есть спутниковая тарелка Tricolor TV, наслаждается идеальным звучанием радио «Орфей». Найти нашу станцию в радиопакете не составит труда. Радио «Орфей» и Tricolor TV. Спутниковый стандарт и эталонное качество звука.

Николай Андреевич Римский-Корсаков, «Царевич и царевны» симфонической сюиты Шахерезада, филармонический оркестр «Осло», дирижер Василий Петренко. Ренгольд Глиер был человеком редкой дисциплины, трудолюбия и энергии. Композитор много работал над новыми произведениями, всегда долго и методично сидел за партитурой, руководил ансамблями, оркестрами, занимался педагогической деятельностью. Ну и помимо прочего, Глиер участвовал в формировании советской музыкальной культуры, возглавлял организацию общедоступных концертов и даже брал шефство над детской колонией, где учил детей хоровому пению и рассказывал о музыке. И это далеко не весь список дел композитора. Поразительная трудоспособность и энергия. Впрочем, таким же характером обладает его музыка. На радио «Орфей» концерт для арфы и оркестра Ренгольда Глиера, Ксавье де Местер и симфонический оркестр Кёльнского радио, дирижер Натали Штуцман.

0: Радио Орфей. Слушайте в эфире Радио Орфей. Свидетельство о рождении.
1: Паганини заказал Берлиозу концерт для альта с оркестром. Паганини приобрел в Лондоне альт работы Страдивари и жаждал выступать в качестве альтиста.
0: Авторская рубрика Ярослава Тимофеева.
1: Берлиоз хотел принять престижный заказ, но писать виртуозный концерт ему было совсем неинтересно. В итоге он нашел неожиданный компромисс.
0: Ежедневно на радио «Орфей». Музыкальная классика стала еще ближе. Благодаря нашему мобильному приложению «Орфей» мы можем быть с вами всегда и везде, где есть интернет. Теперь вы можете слушать не только поток основного вещания. Выбирайте тематический канал по душе. Классика киномузыки. Классика эстрады. Классика кроссовера и многое другое. Официальное мобильное приложение «Радио Орфей». Скачивайте в App Store, Google Play, App Gallery и RuStore. Радио «Орфей». Мобильная территория классики. Всегда с вами.
2: Сегодня в нашем эфире дайджест концерта из Большого зала Московской консерватории. Моцарт. Увертюра к опере «Волшебная флейта». Пуччини. Вальс Мюзетты из оперы «Богема». Солистка Анна Аглатова. Симфонический оркестр «Радио Орфей». Дирижер Фабио Мастранджело. Программа «Концертный зал». Сегодня в 11:40 по московскому времени на «Радио Орфей».
0: Информация о погоде предоставлена центром «Фобос».
3: В Туле сегодня без осадков, днем плюс 14, облачно с прояснениями, ночью плюс 5, ветер юго-западный до 8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге до плюс 19 распогодится, без осадков, также переменная облачность, ночью плюс 10, ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. В столице без осадков, в Москве сегодня до плюс 16, облачно с прояснениями, ночью ожидается 6-8 тепла, ветер юго-западный до 8 метров в секунду.
0: Радио «Орфей».

Фрагменты сюиты из оперы «Бриады» Жана Филиппа Рамо. В завершении часа отправляемся на бал вместе со сказочной музыкой Сергея Прокофьева. То, что нужно для комфортного выходного дня. Прибытие Золушки на бал из музыки балета Сергея Прокофьева, Брюссельский филармонический оркестр, дирижер Стефан Денюф.

Симфонические танцы Сергея Рахманинова, Берлинский филармонический оркестр, дирижер Кирилл Петренко. Встречаем новый день в компании «Классики». С вами Мария Налимова, вы слушаете радио «Орфей». В середине часа авторская рубрика Дениса Мацуева «Суздаль. Секреты фестиваля». Речь пойдет о невидимых героях фестиваля. Обязательно дождитесь программу, уверенно откройте для себя много нового. Ну а в эту минуту украшает наш эфир балет Раймунда Александра Глазунова, Шотландский королевский национальный оркестр, дирижер Хосе Сильбриер.

0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио «Орфей». Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Пятая симфония.
1: В середине 1930-х годов молодой Дмитрий Шостакович был на пике славы. Его опера «Леди Макбет» собирала аншлаги в нескольких театрах и восхвалялась критикой. Все изменилось в один день, 28 января 1936 года, когда в газете «Правда» была опубликована разгромная статья «Сумбур вместо музыки». Коллеги, друзья, почитатели отвернулись от Шостаковича. Пресса начала вешать на него ярлык «враг народа», который означал, что ареста можно ждать в любую минуту. В те дни Шостакович говорил своему другу Исааку Гликману: «Если меня отрубят обе руки, я все равно буду писать музыку, держа перо в зубах». Несмотря на угрозу свободе и жизни, Шостакович сел писать «Пятую симфонию». В Москве он сыграл ее другу, композитору Николаю Жиляеву. Это была их последняя встреча. Вскоре Жиляева расстреляли. Вернувшись в Ленинград, Шостакович узнал, что его сестра отправлена в ссылку, а ее мужа арестовали. Премьера симфонии состоялась 21 ноября 1937 года. Зал был переполнен. Во время третьей части многие начали плакать. Это ночная музыка бессонного, напряженного ожидания. Шостаковичу были хорошо знакомы такие ночи. Тогда он нередко ложился в кровать одетым, с собранным чемоданчиком у изголовья. В финале герой симфонии, переживший испытание страхом, надевает на лицо вымученную маску радости. Звучит музыка триумфа, но внизу изо всех сил громыхают литавры, словно заколачивая гвозди в гроб искреннего настоящего Шостаковича. Писатель Александр Фадеев говорил: «Конец звучит не как торжество, а как наказание или месть». Во время финала многие в зале непроизвольно поднимались с мест. Затем началась овация. Евгений Мравинский поднял партитуру высоко над головой. «Ответил, и хорошо ответил», — говорили в зале. Люди аплодировали полчаса, почти столько же, сколько длится симфония. Администрация стала гасить свет, чтобы заставить публику разойтись. Знаменитый 70-летний певец Иван Ершов встал на колени перед молодым композитором. Шостаковичу действительно удалось невероятное. Он написал музыку, которая несла разным людям разные смыслы. С одной стороны, получилась простая и доступная симфония с апофеозом в конце, то, чего от него требовали власти. С другой стороны, понимающая аудитория услышала в апофеозе неестественность и вымученность. Шостакович изобрел эзопов язык в музыке. На первый взгляд это был компромисс, но на самом деле победа, потому что даже в условиях давления, пойдя на упрощение, вывернув себя наизнанку, Шостакович смог написать объемный, многослойный, непознаваемо прекрасный шедевр. Он сохранил жизнь и карьеру и остался предельно честен с музыкой.
0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио «Орфей».

0: Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «ФИРКОН» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508. «Радио Орфей» – актуальное прочтение знакомых шедевров в 21 веке. Музыкальная классика стала еще ближе. Слушайте нас на частоте 99,2 FM в Москве и на 98,5 FM в Севастополе. Проводник в мире высокой музыки для всех поклонников настоящей классики.

0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Радио «Орфей». Повара, водители, режиссеры. Невидимые герои фестиваля.
1: Невидимые герои, они очень важны. Я всегда об этом говорю на любом фестивале. Да, мы видим тех героев, которые выходят на сцену, которым достается самая главная часть триумфа, но мы же понимаем, что все это лепится, складывается из административной команды, от тех, кто заказывает билеты, тех, кто бронирует жилье, тех, кто строит сцену, тех, кто делает звук, потому что звук — это самое главное. Если все правильно получается, то успех придет. Звук тот, который доносит до зрителей в первую очередь, что слышит сам музыкант на сцене. Все равно ты понимаешь, что это не концертный зал. Конечно же, видеотрансляции, интернет-трансляции и то, что происходит на экранах, которые находятся рядом со сценой, это совершенно отдельный спектакль. Этим занимается команда Московской филармонии в главе с Еленой Шапсис, совершенно удивительным, гениальным профессионалом нашего времени. Подать классическую музыку в таком виде, в каком это делает Московская филармония, это, на мой взгляд, совершенно уникальный отдельный жанр. Open Air — это же 5-7 тысяч человек на каждом концерте. Там далеко все-таки огромные эти пространства. И то, что происходит на сцене, мы видим на экране. И она этим занимается в прямом эфире. Это не просто знать хорошо партитуру, кто когда вступает, и правильно переключить кнопку. Это как бы действо, это отдельный жанр. Она понимает, что она внутри этих сюжетов. Как правильно это подать вот так, без монтажа, а здесь и сейчас? Это один из самых главных героев этого фестиваля, эта команда. Без этого тогда не будет ничего. Понятно, что гениальные декорации, но без звука и вот без этой подачи не будет такого эффекта. Водители, не забываем, да, которые привозят этих людей. А уж что говорить о поварах, которые кормят несколько оркестров. Это Госоркестр Татарстана, это Российский национальный молодежный симфонический оркестр, это Страдивари, оркестр Мариинского театра и огромное количество солистов, которых нужно всех расселить. Все равно это очень сложно. Разместить большое количество человек, чтобы все были в счастье, чтобы все репетиционные процессы. Это же надо заранее все предугадать. Кто когда приезжает, когда начинается репетиция, когда у них начинаются репетиции камерной музыки. Саундчек. Саундчек — это тоже отдельный жанр. Мы должны все простроить, чтобы всем было комфортно, как на сцене, так и в этом open-air зрительном зале. Я люблю эту рутину, я люблю эту кухню, я люблю свою команду, я люблю всех наших людей, соратников, которые понимают, что они участники чего-то. Вот мы вместе.
0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале проходит под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Радио «Орфей».

0: Радио Орфей. Слушайте в эфире Радио Орфей. 250-летию Большого театра посвящается.
1: Концерты Кашина в Петровском театре приобрели необычайную популярность.
0: Страницы истории. Авторская рубрика Александра Васькина.
1: В 1799 году Даниила Кашина удалось выкупить из крепостной зависимости на деньги одного из богатых меломанов.
0: Ежедневно на радио «Орфей». Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Людвиг ван Бетховен. Симфония номер 7. Берлинский филармонический оркестр. Дирижер Клаудио Аббадо. Зал Национальной академии Санта-Чечилия. Рим. Италия. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru.
2: Сегодня в нашем эфире дайджест концерта из Большого зала Московской консерватории. Моцарт. Увертюра к опере «Волшебная флейта». Пуччини. Вальс Мюзетты из оперы «Богема». Солистка Анна Аглатова. Симфонический оркестр «Радио Орфей». Дирижер Фабио Мастранджело. Программа «Концертный зал». Сегодня в 11:40 по московскому времени на радио «Орфей».
0: Информация о погоде предоставлена центром «Фобос».
3: Прогноз на сегодня, 2 мая. В Волгограде небольшие дожди, днем плюс 11, облачно, ночью плюс 5. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. В Сочи плюс 10-12, дожди, облачно, ночью плюс 8, ветер юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду. В Смоленске без осадков, днем воздух прогреется до 18 градусов, ожидается переменная облачность, ночью плюс 6-8, ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге переменная облачность, днем плюс 19, ночью 8-10 градусов тепла. Ветер западный до 10 метров в секунду. И в Москве облачно с прояснениями, наконец-таки теплеет. Воздух прогреется до 16 градусов. Будет без осадков, ночью 6-8 тепла. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.
0: Радио «Орфей».

Интродукция к балету «Спящая красавица» Петра Ильича Чайковского, Королевский филармонический оркестр, дирижер Василий Петренко. Впереди новости на радио «Орфей». Обзор основных событий музыкального мира нам представит Вениамин Белозеров. А далее от Арины Респеги старинные арии и танцы для лютни. Льежский Королевский филармонический оркестр, дирижер Джон Нешлинг.

0: Радио Орфей.
1: Девять утра в Москве.
2: В студии с новостями Вениамин Белозеров. Здравствуйте. Церемония прощания с народным артистом России Робертом Лепидевским, прослужившим в театре кукол имени Образцова более 65 лет, состоится сегодня в храме Большое Вознесение в Москве. Церемония начнется в 11 часов. Похоронят актера на Новодевичьем кладбище. Роберт Лепидевский ушел из жизни в минувший вторник в возрасте 89 лет. За годы работы в театре Образцова он сыграл десятки разноплановых ролей, а его визитной карточкой стала роль конферансье Эдуарда Апломбова в спектакле «Необыкновенный концерт». Список городов Крыма, где начало вещание радио «Орфей», накануне пополнился Севастополем и Феодосией. Наша радиостанция на полуострове зазвучала 20 апреля в Керчи, Симферополе, Ялте и Евпатории. Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета открылся в Ярославле галоконцертом к 270-летию со дня рождения Моцарта. Вместе с камерным ансамблем «Солисты Москвы» выступили молодые солисты из Всероссийского юношеского симфонического оркестра, рассказывает худрук смотра Юрий Башмет.
3: Довольно много сюрпризов в программе. Замечательные совсем молодые исполнители. Вот они будут солировать в одном произведении. Это гобой, валторны, кларнет. Фагот прекрасно играют, совсем молоденькие.
2: Фестиваль продлится неделю, концерты пройдут в самом Ярославле и области. Передвижной межрегиональный фестиваль «Вершина» артиста Евгения Миронова начнется в конце лета в Майкопе, столице Республики Адыгея. О запуске нового театрального смотра Миронов сообщил ТАСС. Подробности программы пока не раскрываются. Фестиваль должен объединить театры Адыгеи, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Ставропольского края, чтобы создать единое театральное пространство на Северном Кавказе. Идею проекта Миронов ранее представил на заседании Совета при президенте по культуре. В студии был Вениамин Белозеров, служба информации.

Аве Мария Владимира Вавилова в невероятно нежном исполнении Джулиана Ллойда Уэббера и Королевского филармонического оркестра дирижер Джеймс Джад. У микрофона Мария Налимова. Вдохновляемся классикой вместе на радио «Орфей». Народное творчество в лаке, лица прошлого в провинциальном портрете, путь художника или оживление города. Уверена, каждый выберет себе выставку по душе. Маршруты музейные с Натальей Сергеевой через пару минут. Ну, а далее слушаем фрагмент концерта для флейты с оркестром номер 10 Арканджело Карелли. Марис Штеггер и ансамбль «The English Concert» дирижер Лоуренс Каммингс.

0: Маршруты музейные. Радио Орфей.
1: Здравствуйте, с вами Наталья Сергеева. Отправляемся гулять по музеям России. 300 произведений лаковой миниатюрной живописи, которые через призму истории рассказывают о культурных традициях разных регионов России, показывают в подмосковном музее «Новый Иерусалим». Произведения мастеров традиционных центров лаковой миниатюры Федоскина, Палиха, Мстеры и Холуя становятся мостом между прошлым и настоящим, историей и культурой. Погружаемся в мир народного творчества и открываем для себя новые грани русской культурной самобытности до 24 мая. Выставка «За пределами ученого искусства» проходит в манеже Малого Эрмитажа. В экспозиции как признанные шедевры провинциального портрета первой половины XIX века, так и произведения, которые раньше не выставляли. Мужские, женские, детские и семейные портреты – работы неизвестных мастеров и художников, чьи имена сохранились. Термин «провинциальное искусство» здесь означает не региональную принадлежность, а недостаток академического образования художника. Каково это – быть аутсайдером в мире искусства, узнаем до конца месяца. Столетию Коми-Пермяцкого округа посвящена выставка Петра Субботина-Пермяка, которая проходит в Пермской художественной галерее. Выдающийся художник, педагог, собиратель народного искусства Петр Иванович Субботин еще в студенчестве присоединил к фамилии псевдоним Пермяк, подчеркнув свое происхождение и навсегда связав имя с родной землей. Он прожил недолго, но оставил значительное художественное наследие – живопись, графику, печатные работы, образы, идеи. Во всем здесь отчетливо видна живая связь между его искусством и землей, на которой он родился. Осмысляем путь художника до 10 мая. А еще в Москве в музее «Зеларт» размышляют о судном дне, в петербургской «Эрарте» оживляют город, а в новосибирском художественном исследуют метамодернизм. А я, Наталья Сергеева, прощаюсь с вами. До встречи в музее.
0: Маршруты музейные. Радио «Орфей».

Прелюдия Фредерика Шопена за роялем Шарль Ришар Амлен. Медиаплатформа «Орфей» — это пространство, где каждый найдет себе музыку по душе. Здесь вас ждут записи концертов, фестивалей, мастер-классов, спектаклей, фильмов и многое-многое другое. Но также не забывайте заглядывать в раздел «Прямые трансляции». Там много всего интересного и актуального. video.orfeos.ru. Музыка ближе, чем вам кажется. Далее слушаем музыку любви. Фрэнсис Ли. Музыка из фильма «Мужчина и женщина». Готье Капюсон, Жером Дюкро и камерный оркестр Парижа дирижер Леонель Брингье.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Радиоканал «Орфей». Программы для радиослушателей всех

возрастных категорий. Регистрационный номер лицензии ЭЛ номер FS77-848-00. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Орфей». Территория классики.

Этюд Александра Скрябина за роялем Владимир Ашкенази. В продолжении часа «Лунная река» — одна из самых узнаваемых мелодий из фильма «Завтрак у Тиффани». Это история девушки по имени Холли, внешне легкой, беззаботной, но на самом деле ищущей свое место в жизни и настоящую любовь. За блеском Нью-Йорка скрывается ее уязвимость и стремление к свободе. «Лунная река» звучит как внутренний голос, тихий, искренний, полный надежды на то, что где-то впереди обязательно найдется тот самый берег, где можно стать по-настоящему счастливой. Василий Попов и симфонический оркестр «Радио Орфей», дирижер Сергей Кондрашов.

0: Радио Орфей. Реклама.
1: Радио Орфей представляет. С 10 по 19 июля второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале. Опера «Война и мир», концерты с участием Дениса Мацуева, Ильдара Абдразакова, Хиблы Герзмавы и многих других. Вас ждут шедевры мировой классической музыки под открытым небом, джаз на закате и интересные мастер-классы для всей семьи. Денис Мацуев и его второй летний фестиваль в Суздале ждут вас. Билеты и подробности на сайте suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. Фестиваль пройдет под патронатом полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Слушайте в эфире «Радио Орфей». Кулисы стиля.
2: Танцовщику требовалось затмить всех коллег или, по крайней мере, выглядеть ярко.
0: Высокая мода на большой сцене.
2: Поэтому наряды, которые ему не нравились, картинно разрывались в клочья или выбрасывались в окно. Бывали и такие истории.
0: «Кулисы стиля». Ежедневно на Радио Орфей. Радио Орфей. Орфей. Орфей. Территория классики. Это цифровая вселенная,
3: в которую входит мобильное приложение, видеоплатформа классической музыки, социальные сети. Радио Орфей.
0: Проводник в мире высокой музыки для избранных ценителей настоящей классики. Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
4: Сегодня в Хабаровске плюс 12-14, облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, будет плюс 2. Ветер северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду. В Калининграде жара плюс 21-23, без осадков, переменная облачность. Ночью плюс 10, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге воздух прогреется до 19 градусов, без осадков, переменная облачность, ночью плюс 10, ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. В Москве облачно с прояснениями и без осадков, днем распогодится до 16 градусов, ночью 6-8 тепла, ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.
0: Радио «Орфей».

Вальс «Фантазия» Михаила Ивановича Глинки, филармонический оркестр BBC, дирижер Василий Синайский. Далее в нашем эфире музыка, у которой свое видение того, как нужно правильно встречать новый день, а именно самого приятного и романтичного. Но кто мы такие, чтобы перечить Петру Ильичу Чайковскому? На радио «Орфей» воспоминания о дорогом месте. Мелодия Даниэль Лозаковича, национальный филармонический оркестр России, дирижер Владимир Спиваков.

0: Радио Орфей.
1: Десять утра в Москве.

Маленький венский марш Фрица Крейслера. Приветствую всех поклонников классики в безграничном мире музыки на радио Орфей. У микрофона Мария Налимова. В середине часа очень интересный выпуск программы «Суздаль. Секреты фестиваля». Порой что-то может пойти не так, но такую огромную, мчащую на всех парах машину, как фестиваль, останавливать нельзя. Как быть, когда у тебя open-air, огромное количество гостей и дождь стеной, расскажет художественный руководитель Денис Мацуев. Не пропустите рубрику в 10:30 по Москве. Далее украшает наш музыкальный эфир... Марис Равель, «Гробница Куперена», «Регидон» в исполнении оркестра Парижа.

0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».
1: Трудно представить, что когда-то на месте храма Святой Татьяны, домовой церкви Московского университета на Маховой улице, был театр. Здесь написана яркая страница многолетней истории Большого театра, труппа которого стала выступать во флигеле усадьбы Пашкова в 1818 году. Осталось даже воспоминание современника, согласно которому раньше на месте алтаря университетского храма помещался театральный гардероб. Когда начинался съезд артисток, артистов и кардебалетов в огромных каретах, можно было видеть из окон всю эту разукрашенную суматоху. Окна или вовсе не занавешивались, или занавешивались плохо. В бенефисы какой-нибудь неведомый театральный посланец раздавал нам несколько билетов, разумеется, в райок, со словами «Хлопайте, господа, больше!». В августе 1818 года труппа Императорского Московского театра давала премьеру – оперу Керубини «Водовоз» или «Двухдневное приключение». Чем-то эта опера напоминала сюжет сказки про Золушку. Только в опере метаморфоза происходила не с бедной Золушкой, а с графиней, которая превращалась в жену водовоза. Капризную и своенравную графиню ее новый муж-водовоз должен был проучить, побив арапником. И вот от одной актрисы режиссер никак не мог добиться натурального вскрика, когда ее водовоз бьет плеткой. Ну, не получается, и все тут. И тогда, воспользовавшись замешательством актрисы, режиссер неожиданно ударил ее арапником. Да так, что та даже заплакала. А он и говорит: «Да свадьба заживет, зато ты теперь знаешь, как надо на сцене вскрикивать от боли». Вот такое приключение. Среди самых популярных постановок Императорского театра в ту пору спектакли «Дмитрий Донской», «Поликсена», «Русалка». А осенью 1822 года здесь состоялся московский дебют Михаила Щепкина в комедии Загоскина «Господин Богатонов» или «Провинциал в столице». Этот год в биографии Щепкина важен и тем, что актер получил вольную, освободившись от крепостной зависимости. Вскоре он стал звездой московской сцены. Оперы и драмы, комедии и оперетки шли на сцене театра на Маховой вплоть до постройки нового здания Большого театра на Театральной площади в 1824 году.
0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».

Радио Орфей. Территория классики.

Радио «Орфей» открывает новую территорию классики в шести городах полуострова Крым. Теперь «Радио «Орфей» звучит в Симферополе, Севастополе, Керчи, Евпатории, Феодосии и Ялте. Слушайте и наслаждайтесь! «Орфей» – ваша новая территория классики.

0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Радио «Орфей». Буря мглою небо кроет.
1: Как это все началось в прошлом году? Это же вообще отдельная история, когда с первой ноты «Ромео и Джульетта» в исполнении госоркестра Светланова Александра Сладковского я понимал, что не просто пошел дождь, не просто ветер, а это торнадо. Это торнадо вместе с каким-то штормом. Когда все летело с огромной скоростью, зонтики просто сметало, и, естественно, весь госоркестр убежал, потому что у них Страдивари, Гварнери, это все лило так, что это могло все закончиться плохо. Пришлось взять огонь на себя и играть сольный концерт фактически из времен года Чайковского. Потом вышла Аида Гарифуллина со стопкой нот, которую я, естественно, в глаза не видел. И никогда мы не репетировали это. Было все абсолютно полная импровизация. Она вышла в концертном платье и в кожаной косухе, чтобы ей тоже было не так зябко. Хотя все это лило со всех сторон. И, к сожалению, рояль тоже был в воде, но, к счастью, он не пострадал. Это была импровизация, еще надо было транспонировать в этих ариях. По ходу дела вспоминал свою консерваторскую карьеру у Важи Николаевича Чачава, легендарного концертмейстера, уникального в своем роде артиста, который всю жизнь играл с Еленой Васильевной Образцовой. Это дуэт Образцова-Чачава, это тоже вообще отдельный жанр. Я вспоминал свои уроки у него, это был абсолютно дивный человек. Я помню все наши, не только уроки, но и мы дружили, мы общались, он ходил на мои концерты уже потом, после консерватории, поэтому это все пригодилось в той экстремальной ситуации. Мы в прошлом году начинали в начале июля, но знающие люди сказали, что вам нужно перенестись на 10 дней вперед, потому что никогда в жизни с 11 по 19 июля никогда не бывает ни облачка. За всю историю, сколько они помнят, не может быть никаких погодных отклонений. Но, тем не менее, я все равно настраиваюсь. Всякое может быть. Вспоминаю разные арии в транспорте и другие. Аккомпанементы скрипичные, виолончельные. Все может быть. Но мы новоименцы. У нас всегда будет все хорошо. И я был восхищен, в первую очередь, той публикой, которая приехала, и никто не ушел. Понимаете? Это фантастика. В этой ситуации и дети, и пожилая публика, и они все вместе как-то вот... Я когда понял, что вроде как-то аплодисментов нет, в основном кричат «браво». Почему? Я потом понял, что одна-то рука держит зонт, поэтому они не могут хлопать. Какой-то знак даже в катарсисе, катаклизмы, может быть, даже и придали какую-то особую изюминку, что ли, даже когда все готовы ко всему, несмотря ни на что, все равно будет. Но это особенность опен-эйр-концертов. Когда у тебя нет крыши, пан или пропал. И я думаю, что публика это тоже понимает, поэтому... Мы готовы ко всему.
0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале проходит под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Радио «Орфей».

0: Радио «Орфей». Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «ФИРКОН» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508. Слушайте в эфире «Радио Орфей». Выбор Петровского.
2: У него два названия. Она композиция номер 6 и она «Потоп». Лично считаю, что это лучше, что сделал Кандинский.
0: Директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Петровский рассказывает об экспонатах музея.
2: Картина вообще важная для истории Эрмитажа, ну и лично, да, выбор. Долго картина была в Эрмитаже в запасниках.
0: Выбор Петровского. Ежедневно на Радио Орфей. Радио Орфей. География нашего вещания расширяется. Слушайте нас на частоте 99,2 FM в Москве и на 88,8 FM в Нижнем Новгороде. Для избранных ценителей настоящей классики. Только лучшее и всегда актуальное. Радио «Орфей». Территория классики. Информация о погоде предоставлена Центром ФОБОС.
3: Сегодня в Керчи утром небольшие дожди, плюс 12-14 днем, облачно, с прояснениями, ночью плюс 6. В Севастополе максимум 12 градусов, кратковременные дожди, ночью плюс 4, ветер восточный до 7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге без осадков, днем распогодится до 19 градусов, переменная облачность, ночью плюс 8-10 градусов, ветер западный от 5 до 10 метров в секунду. В Москве облачно, но с прояснениями и без осадков, днем ожидаем до 16 градусов, ночью 6-8 тепла. Ветер юго-западного направления от 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
0: Радио «Орфей».

Дмитрий Шостакович, концертина для двух фортепиано, Александр Сандлер и Петр Лау. Продолжает час музыка, уносящая нас в эпоху джаза и кино золотой эпохи Голливуда. На радио «Орфей» сочинение Глена Миллера. Кстати, вместе со своим руководителем в этом фильме снимался и весь миллеровский бенд. На радио «Орфей» музыка из фильма «Серенада солнечной долины». Симфонический оркестр радио «Орфей», дирижер Сергей Кондрашов.

0: Радио Орфей.
1: Одиннадцать утра в Москве.

Это был «Танец с саблями» из музыки балета Гайне Арама Хачатуряна. Величественная классика на радио «Орфей». У микрофона еще один час. Я Мария Налимова. В 11:40 отправляемся в путешествие по миру оперной романтики из программы «Концертный зал». Нежность, страсти и драматизм великих оперных сцен, объединенной темой любви. Вечный, трепетный, порой трагичный, но всегда прекрасный. Дайджест программы в 11:40 в нашем эфире, а в полдень полная запись концерта на нашем сайте на канале «Классика крупных форм». А в эту минуту слушаем музыку Эрика Коутса. Первая встреча. Тимоти Редаут и Джеймс Бельё.

0: «Экспо-музыка» с Михаилом Брызгаловым. Радио «Орфей».
1: Великий венгерский композитор и пианист Ференц Лист создал обработки для фортепиано всех 9 симфоний Бетховена. В Музее музыки хранится редкое издание «Листовское переложение 5-й симфонии», выпущенное в 1839 году немецким издательством «Брайткопф и Гертель». В предисловии к изданию Лист пишет: «Имя Бетховена в искусстве свято. Его симфонии изучаются повсеместно как образец мастерства. И поэтому, отмечает Лист, он стремился сделать сочинения великого Бетховена максимально доступными и передать в своих переложениях дух, смысл и красоту этих сочинений». Этот экземпляр нот особенно ценен еще и потому, что на титульном листе есть надпись рукой композитора на французском языке. Исполнено у князя Адоевского 11 апреля после второго концерта в Санкт-Петербурге. Франц Лист. Венгерский виртуоз гастролировал в Санкт-Петербурге в 1842 и 43 годах. В свой первый приезд Лист дал несколько публичных концертов в зале благородного собрания. Выступал при дворе императора Николая I и в салонах петербургской знати. Из воспоминаний критика Владимира Стасова мы можем представить необычную обстановку этих концертов. Во-первых, Лист выступал один, без других музыкантов, что в то время было неслыханно. Во-вторых, на небольшой эстраде в центре зала находилось только два рояля хвостами друг к другу и два стула перед ними. Лист стремительно поднялся на эстраду, сорвал с рук белые перчатки и швырнул их на пол. Затем раскланялся, вызвав гром аплодисментов. Во время концерта он играл поочередно на каждом из двух роялей так, что все зрители смогли видеть его лицо. После первого листовского вечера, 8 апреля, Стасов и его коллега Александр Серов поспешили домой, чтобы успеть записать свежие впечатления. Счастливы мы, что живем в 1842 году, когда на свете есть такой исполнитель, и нам довелось его слышать, отмечал Серов. Во время своего визита в Россию великий виртуоз встречался с русскими музыкантами, в частности, с Михаилом Глинкой. В доме близкого друга Глинки, князя Адоевского, Лист сыграл свое переложение 5-й симфонии Бетховена. Об этом свидетельствует надпись композитора на нотном экземпляре из музейной коллекции. Эта надпись проливает свет на неизвестные ранее подробности биографии великого музыканта. Редкие нотные издания – это живая история музыки.
0: Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. Радио «Орфей». Экспо-музыка.

На радио «Орфей» фрагмент итальянского концерта Иоганна Себастьяна Баха за роялем Мария Мартинова. Следующие пару минут посвятим нежности. Послушаем музыку из фильма «Раба любви». В этой мелодии хрупкость чувств, воспоминания, мечты и, конечно же, любовь. И пусть эта музыка притянет магнитом все самое светлое и доброе в вашу жизнь. В эфире Эдуард Артемьев, фрагмент из фильма «Раба любви» в исполнении сессионного оркестра.

Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Концерт к 200-летию со дня рождения чешского композитора Бедржиха Сметаны. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru.

Болеро Мариса Равеля, симфонический оркестр «Симфония Лондон», дирижер Джон Уилсон. Знаменательно завершаю свой сегодняшний эфир. Что ж, после такой музыки хочется пожелать всем ярких, солнечных выходных. Ну и, конечно же, пусть музыка вдохновляет вас. Со следующего часа в эфире «Радио Орфей» встречаете Александру Нагорнову, а я прощаюсь с вами. До новых встреч. В эфире Эйтор Вилла-Лобос, ария из бразильской «Бахианы номер 5», саксофон Джерард МакКристал, гитара Крейг Огден.

0: Радио «Орфей». Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «ФИРКОН» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508. Слушайте в эфире «Радио Орфей». Кулисы стиля.
2: Спектакль приурочили к десятилетию со дня смерти итальянского модельера Джани Версаче, чтобы напомнить о годах дружбы, связывающей двух мастеров.
0: Высокая мода на большой сцене.
2: Бежар и Версаче обожают перемешивать историю, музыку, культурные коды, дизайн.
0: Кулисы стиля. Ежедневно на Радио Орфей. Радио Орфей. Первая и единственная государственная радиостанция классической музыки в России. Это цифровая вселенная, в которую входит мобильное приложение с семью каналами от сакральной классики до смелого кроссовера. Видеоплатформа классической музыки с трансляциями и записями из лучших залов и площадок страны. Социальные сети. ВКонтакте. Одноклассники. Телеграм. С афишей и новостями музыкальной и культурной жизни. Это организация, проведение и освещение концертов, музыкальных и театральных фестивалей. Радио «Орфей». Проводник в мире высокой музыки для избранных ценителей настоящей классики. Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
3: Сегодня в Волгограде небольшие дожди, днем плюс 11, облачно, ночью плюс 4, 6. В Сочи дожди, временами сильные, плюс 12, облачно, ночью 7-8 градусов тепла, ветер юго-восточный до 7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге воздух прогреется до 19 градусов, будет без осадков, ночью плюс 8, ветер западный до 10 метров в секунду. В Москве облачно, но с прояснениями, днем распогодится до 16 градусов, ночью 6-8 тепла, ветер юго-западный до 8 метров в секунду.
0: Радио «Орфей». Концертный зал. Дайджест. С Натальей Сергеевой. Радио «Орфей».
4: Сегодня мы приглашаем вас в мир, где правит самое прекрасное чувство на свете. Мы назвали выпуск «Вальсы и любовь». Ведь этот танец, как ни один другой, способен выразить нежность и страсть. Музыка может передать то, что недоступно словам. Трепет влюбленного взгляда, тоску разлуки, огненную страсть и тихое счастье. Лучшие оперные арии и дуэты, в них заключена вся палитра человеческих эмоций. Сегодня мы услышим шедевры, которые заставят наши сердца биться чаще. Для вас играет симфонический оркестр «Радио Орфей». За дирижерским пультом маэстро Фабио Мастранджело. Вокальные партии исполняют блистательные солисты. Сопрано Анна Аглатова, тенор Алексей Татаринцев и баритон Василий Ладюк.
0: Концертный зал. Дайджест.
4: Начнем наше путешествие с музыки, сочетающей торжественность и стремительную энергию. Увертюры к опере Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта». Она давно обрела самостоятельную жизнь на концертной сцене. За дирижерским пультом симфонического оркестра «Радио Орфей» Фабио Мастранджело.

После торжественной увертюры переносимся в мир наивной искренней любви. В дуэте «Папагено» и «Папагены» из все той же волшебной флейты Моцарта встречаются два персонажа, мечтающих о простом человеческом счастье. Анна Аглатова и Василий Ладюк идеально передают комичность и трогательность знаменитого номера.

Любовь бывает разной. То взаимной и наивной, как у Папагена и Папагены, то безответной и драматичной. О всепоглощающей страсти повествует Гаэтано Доницетти в опере «Любовный напиток». Главный герой, бедный крестьянин Немарино, готов на все, чтобы завоевать сердце неприступной богатой красавицы Адины. Его знаменитый романс – гимн отчаянию и надежде. Этот сложнейший драматический номер исполнит тенор Алексей Татаринцев.

Наш концерт называется «Вальсы и любовь», и сейчас перед нами один из самых известных образцов этого жанра – вальс Мюзетты из оперы Джакомо Пуччини «Богема». Игривая кокетка предстает перед нами во всем своем блеске. Ее вальс легок, изящен и дерзок. Партию Мюзетты исполнит Анна Аглатова. Симфоническим оркестром «Радио Орфей» дирижирует Фабио Мастранджело.

от игривой лирики к комической мелодраме. Увертюра к опере молодого Джузеппе Верди «Король на час» полна энергии и жизнелюбия. Но судьба самой оперы сложилась несчастливо, по крайней мере, в миланском «Ла Скала». После провальной премьеры в 1840 году именитый театр не ставил «Короля на час» целых 160 лет. И только в 2001 году вышел новый спектакль. Увертюра к ранней опере Джузеппе Верди звучит в исполнении симфонического оркестра «Радио Орфей». Дирижирует Фабио Мастранджело.

песенку герцога из оперы Верди «Риголетто» знают и любят во всем мире. Знаменитая мелодия «Сердце красавец склонно к измене» – это портрет персонажа, его жизненное кредо. Герцог Монтуанский – воплощение беззаботной, соблазнительной, почти демонической красоты. Само обаяние, не знающее границ, не признающее морали и глубоких чувств. Знаменитый номер исполнит Алексей Татаринцев.

Переносимся в Париж начала прошлого века, где шелковые платья шуршат на балах, бокалы шампанского звенят под звуки вальса, а разбитые сердца вновь начинают биться в ритме любви. Именно здесь, в мире изящных манер и скрытых чувств, мы встречаем главных героев оперетты Франца Легара «Веселая вдова», графа Данила, главного немного циничного аристократа, и очаровательную, умную, богатую вдову Ганну. Бывшие влюбленные встречаются после долгой разлуки, и чувства снова переполняют душу. Дуэт Данила и Ганны, Анна Аглатова и Василий Ладюк. Симфоническим оркестром «Радио Орфей» дирижирует Фабио Мастранджело.

0: В этот праздничный день в нашем эфире лучшие оперные арии и дуэты о любви в исполнении блистательных солистов Анны Аглатовой, Алексея Татаринцева и Василия Ладюка. За дирижерским пультом симфонического оркестра «Радио Орфей» маэстро Фабио Мастранджело. Чтобы услышать концерт целиком, переходите на наш онлайн-канал «Классика крупных форм». Он есть в меню на главной странице нашего сайта radio.orpheus.ru и в мобильном приложении. Меню находится вверху в правой части экрана. Трансляция начнется с минуты на минуту. Программу подготовила и вела Наталья Сергеева. Всего доброго! Ждем вас прямо сейчас на канале «Классика крупных форм».
1: Концертный зал. Дайджест. С Натальей Сергеевой. Радио Орфей. Радио Орфей.
2: Полдень в Москве. В студии с новостями Вениамин Белозер.
3: Здравствуйте. 73 года исполняется сегодня народному артисту России, дирижеру Валерию Гергиеву. Свой день рождения он проведет на сцене. В рамках пасхального фестиваля в зале «Зарязи» днем выступит Объединенный симфонический оркестр Большого и Мариинского театров под управлением маэстро. Коллектив исполнит 8-ю симфонию Брукнера. А вечером в Большом показывают оперу «Отелло» с участием Объединенного оркестра под управлением Гергиева. Уже завтра фестивальный поезд, на котором музыканты путешествуют по городам России, окажется в Пензе. В Ярославле начал работу международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. В этом году он проходит уже 18-й раз. Особенность нового сезона в том, что в концертах смотра принимают участие молодые солисты. Все они лауреаты международных престижных конкурсов, отметил худрук фестиваля дирижер Юрий Башмет.
4: Гобоист Федя Фосфер, он выиграл недавно конкурс в Праге. Потом Зайцев, виолончелистка, победила недавно в Мюнхене. Валерия Абрамова, которая победила в Венгрии и победила в Испании. Их надо видеть, слышать. Это будущее.
3: Сегодня на фестивале покажут премьеру этого сезона, спектакль Полины Агуреевой о любви. А завтра в Ярославле пройдет органный марафон. Театр «Кремлевский балет» и симфонический оркестр «Радио Орфей» представят «Лебединое озеро» в Кремле. Музыкальную сказку о заколдованной девушке, влюбленном принце и злом волшебнике покажут завтра. Постановщик спектакля Андрей Петров использовал необычное художественное решение. Пачки танцовщиц отражаются в зеркальной поверхности сцены, создавая иллюзию плывущих по воде лебедей. Власти Москвы объявили дату традиционного городского выпускного, посвященного окончанию учебного года. Он вновь пройдет на ВДНХ с вечера 26 июня до 6 утра следующего дня. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Для выпускников подготовлена большая программа, включая концерты с участием популярных артистов и диджеев, которых выбрали сами школьники. В студии был Вениамин Белозеров, служба информации «Радио Орфей».

Одна из самых захватывающих страниц в русской музыке открывает новый час Александр Порфирьевич Бородин. Половецкая пляска с хором из оперы «Князь Игорь» исполнили симфонический оркестр и хор Большого театра под управлением Александра Ведерникова. Майские выходные сопровождает классика. Это значит, что вы на волнах радио «Орфей». У микрофона в студии с этой минуты я, Александра Нагорнова. Здравствуйте. В столице самый разгар дня. Наконец-то к нам возвращается долгожданное тепло. Так что всем желаю прекрасного выходного, приятных встреч и, конечно, любимой музыки. В этом часе услышим фрагменты фортепианных концертов Шопена и Грига, музыку Рахманинова, Равеля, Бизе. Через пару минут нас ждет рубрика «Партитура жизни», посвященная Сергею Прокофьеву. Узнаем, какую роль в жизни композитора сыграла его мама. А прежде Антонио Вивальди, цикл «Гармоническое вдохновение», концерт для скрипки и струнных номер 3. Первая часть солирует Рэйчел Потчер.

0: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио Орфей. Табла вторая. Любимый сын. Священник сельской церкви опустил в купель младенца. Стоящая рядом Мария Григорьевна Прокофьева любовалась сыном, которому недавно исполнилось 2 месяца. Она решила крестить Сережу не сразу после рождения. Похоронив 2 маленьких дочерей, хотела убедиться, что 3-й ребенок набрался достаточно сил, чтобы выдержать омовение в холодной родниковой воде. В ожидании таинства играла дома на фортепиано Бетховена и Шопена, считая, что их великая музыка наполнит Сережу духовной энергией. В 3 годика мальчик подбегал к пианино и нажимал на клавиши, пытаясь подражать матери. У нее вскоре начал обучаться игре на инструменте, а с 9 лет ходить с ней в театры на оперы. В постановках Вагнера ему нравились главные героини, потому как крупно вычерченными лицами и статью походили на маменьку. Внешне Сергей был ее копией. Это подметил профессор Московской консерватории Сергей Танеев, когда Мария Григорьевна привела к нему 10-летнего сына на прослушивание. Способности мальчика восхитили Танеева, и он посоветовал готовить его к поступлению в вуз. Незадолго до экзаменов Мария Григорьевна передумала отдавать документы Сереже в консерваторию в Москве, предпочтя Петербург, где сама родилась. Она стала свидетелем триумфа сына на выпускном концерте в ранге лучшего пианиста курса и потом старалась не пропускать его выступлений с собственными сочинениями. Но весной 1918 года премьера классической симфонии прошла без нее. Женщина не смогла выехать в Петроград из захваченного беспорядками Кисловодска. Потеряв с ней связь, Прокофьев сел в Транссибирский экспресс до Владивостока, а оттуда отправился в Америку. В дороге повторял выученную в детстве молитву о воссоединении любящих сердец. Через 2 года во Франции 29-летний композитор встречал мать, сильно постаревшую и ослепшую. С тех пор он будет заботиться о ее здоровье.
1: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио «Орфей».

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Классика джаза стала еще ближе.
2: Еще ближе.
0: Радио «Орфей» представляет цифровой канал «Классика джаза». Лучшие хиты мировой джазовой сцены. Все для тех, кто любит джаз. Слушайте на сайте и в мобильном приложении.

Фрагмент фортепианного концерта Эдварда Грига исполнил его земляк, норвежский пианист Лейв Уве Анснес в сопровождении Берлинского филармонического оркестра. А далее сочинение с трагической судьбой. Генеральная репетиция балета «Белла» Владимира Дешевого проходила в тот роковой день, когда началась Великая Отечественная война. В антракте об этом сообщили артистам, премьера через пару дней все же состоялась, это был выпускной спектакль Ленинградского хореографического училища, но дальнейшая судьба балета была обречена. На долгие годы он сошел со сцены, и вот, наконец, заслуженное внимание возвращается к этой партитуре. Владимир Дешевов, пленительное адажио из балета «Белла» исполняет симфонический оркестр «Радио Орфей» под управлением Сергея Кондрашова.

Первый фортепианный концерт Фредерика Шопена продолжает эфир на радио «Орфей». Солировала Екатерина Мечетина, академическим симфоническим оркестром Московской филармонии дирижировал Юрий Симонов. Далее в нашем эфире Моцарт, и их с Шопеном связывает нечто большее, чем просто музыка. Ранимый, болезненный мечтатель Шопен, когда тяжело болел и понимал, что дни его сочтены, завещал попрощаться с ним под звуки реквиема Моцарта. Не под свои пронзительные прелюдии, а музыку ясную, простую и тем самым, пожалуй, божественную. Фортепианная соната Вольфганга Амадея Моцарта номер 5 продолжает эфир. Первую часть исполняет Мао Фудзита.

0: Радио Орфей. Реклама.
1: Радио Орфей представляет. С 10 по 19 июля второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале. Опера «Война и мир», концерты с участием Дениса Мацуева, Ильдара Абдразакова, Хиблы Герзмавы и многих других. Вас ждут шедевры мировой классической музыки под открытым небом, джаз на закате и интересные мастер-классы для всей семьи. Денис Мацуев и его второй летний фестиваль в Суздале ждут вас. Билеты и подробности на сайте suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. Фестиваль пройдет под патронатом полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. А знаете ли вы,
2: что фагот весьма габаритен? Если развернуть его трубку, то ее длина превысит 2,5 метра. И вес у него немалый, около 3 килограммов. Так что играть на нем без специальной системы подвесок или сбруи, как называют ее музыканты, практически невозможно. Но это бревнышко способно быть очень вертким в музыке. Об этом прекрасно знают композиторы. И хотя фагот – инструмент оркестровый, не такой универсальный, как, скажем, фортепиано, но без него многие сонаты и симфонии именитых авторов просто не имеют права на существование.
0: Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
3: Прогноз на сегодня, на субботу, 2 мая. В Калининграде переменная облачность без осадков. Здесь тепло, 21-23 градуса. К ночи до 9 градусов тепла. В Липецке дождей также не обещают. Дневная температура здесь составит 12-14 градусов. Западный ветер 2,7 метров в секунду. На Черноморском побережье пасмурно. В Сочи дожди, временами сильные. Максимум плюс 12. Облачная погода. Ночью в среднем 8 градусов тепла. В Кургане днем небольшой дождь, максимальная температура днем составит плюс 14, ночью похолодает до 1 градуса. В Санкт-Петербурге дождей не ожидается, сегодня в северной столице до плюс 19 и вечером порывистый ветер до 9 метров в секунду. В Москве облачно с прояснениями, дождей нам сегодня не обещают, в дневные часы 14-16 градусов, к ночи похолодает до плюс 7.
0: Радио «Орфей».

В финальном отрезке этого часа нас ждет немного джаза, сочинение Сергея Рахманинова, Антонина Дворжика, а уже сейчас Марис Равель «Сонатина». Вторую часть исполняет Лили Зильберштейн.

Эта музыка говорит, что человек способен плакать и надеяться одновременно. Удивительной красоты и печали мелодия. Адажио из Аранхуэсского концерта для гитары с оркестром Хоакина Родриго открывает новый час. Солировал Кристоф де Нот в сопровождении Лондонского симфонического оркестра. А меня зовут Александра Нагорнова. Приветствую всех, кто проводит выходные на радио Орфей. Буду с вами до 6 вечера по московскому времени. Так что впереди у нас много красивой музыки и интересных историй. Например, о том, как иногда великие оперные певцы становятся в каком-то смысле оформителями спектаклей. Во всяком случае, Галина Вишневская один свой костюм придумала сама и готова была отстаивать этот образ до последнего. Что это была за роль, узнаем совсем скоро в рубрике «Кулисы стиля», а прежде послушаем музыку Франца Шуберта. Соната для арпеджиона и фортепиано звучит «Финал».

0: Радио «Орфей». Аида. Галина Вишневская.
1: Галина Павловна Вишневская, по ее словам, особое значение придавала партии «Аиды». С ней она была принята в Большой, с ней впервые вышла на оперную сцену за границей. Сценический дебют певицы в роли эфиопской рабыни состоялся в 1958 году. Она навсегда запомнила блестящую режиссуру Бориса Покровского, талантливую работу дирижера Мелик-Пашаева, добросовестные декорации и костюмы. Чего, казалось бы, и еще желать. Но дебютирующую артистку не оставляло в покое решение образа главной героини, которую она находила невыразительным, равнодушным. Не хватало яркости, полета чувств. На ее фоне Амнерис невольно привлекала все внимание публики, выходила на первый план. И тому была веская причина. Как вспоминала певица в мемуарах, дочери фараона в спектакле было дано многое – драгоценности, головные уборы, платья, которые она меняла по ходу спектакля. А как правильно нарядить рабыню-эфиопку, толком не подумал никто. А ведь внешний облик героини ясно присутствовал в музыке. Вишневская отчетливо представляла себе изысканность ее фигуры, плавность походки, горделивую посадку головы. Ведь по сюжету Радамес должен был заметить ее, отличить в толпе прислужниц дочери фараона. Ей, несомненно, должна была сопутствовать индивидуальность, более того, сила. И потому чисто по-женски Вишневская решилась на смелый эксперимент. Полный разрыв с образом Амнерис. Никакого жалкого подражания царицы. У нее будет только одно платье на всю огромную роль. Одно, но какое? Воплощение лаконичности и простоты. Узкое, прямое, с открытым левым плечом и разрезом у правой ноги выше колена. К тому же, в противовес Амнерис никаких украшений, лишь серьги в ушах и золотые сандалии. Вишневская сама нарисовала эскиз и выбрала для платья красный цвет. И это, представьте себе, было точным расчетом, верным попаданием в цель. Радамес уже не мог метаться между нею и Амнерис и готов был ради рабыни принять смерть. В этом платье Вишневская пела свою героиню не только в Большом, но и в Метрополитен, Ковент-Гардене, Гранд-Опера. Порой ее костюм дирекция принимала в штыки и слишком просто. Но Галина Павловна никогда не надевала другого. Это был ее образ. И если кому-то не нравилось, она готова была идти на конфликт. А уж характер у нее твердый. Но зато оперная звезда чувствовала, что приковывает к себе внимание во всех уголках сцены, что и требовалось от героини. Ведь все-таки опера была названа именем Аиды. Аида в постановке Большого театра, костюм Галины Вишневской. Конец 50-х.

Теперь радио Орфей звучит в Симферополе, Севастополе, Керчи, Евпатории, Феодосии и Ялте. Слушайте и наслаждайтесь. Орфей. Ваша новая территория классики.

«Сила и удаль» — первая часть «Богатырской симфонии» Александра Порфирьевича Бородина. Фрагмент звучал на радио «Орфей» в исполнении Берлинского филармонического оркестра под управлением Саймона Реттла. В «Богатырской симфонии» нет места личным трагедиям, здесь царит дух древней былины. А вот музыка Николая Мясковского, представителя следующего поколения русских композиторов, буквально пропитана человеческими чувствами, переживаниями и сомнениями. Можно сказать, что это другой полюс русской души. Николай Мясковский, концерт для скрипки с оркестром. Вторую часть в нашем эфире исполняет Илья Груберт в сопровождении Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония».

Вальс Дмитрия Шостаковича исполнил симфонический оркестр Сингапура под управлением Эндрю Литтона. Далее в нашем эфире мелодия, которая ассоциируется с творчеством Джузеппе Верди и с итальянской оперой вообще. Главная особенность этой музыки в том, что удержаться и не начать подпевать очень сложно. Верди явно точно знал секрет создания настоящего шлягера. Он обладал удивительным даром писать оперу на языке, понятном каждому. Композитор сделал ставку на простые запоминающиеся мелодии и, как мы видим, не прогадал. Застольная песня из оперы «Травиата» звучит на волнах радио «Орфей».

0: Радио Орфей. Радио Орфей. Первая и единственная государственная радиостанция классической музыки в России. Это цифровая вселенная,
1: в которую входит мобильное приложение
0: с семью каналами от сакральной классики до смелого кроссовера.
1: Видеоплатформа классической музыки
0: с трансляциями и записями из лучших залов и площадок страны.
1: Социальные сети.
0: ВКонтакте.
1: Одноклассники. Телеграм.
0: С афишей и новостями музыкальной и культурной жизни.
1: Это организация, проведение и освещение концертов, музыкальных и театральных фестивалей. Радио Орфей.
0: Проводник в мире высокой музыки для избранных ценителей настоящей классики.
1: Подробная информация на сайте orfeusradio.ru.
2: В воскресенье 3 мая в нашем эфире дайджест концерта из концертного зала имени Чайковского в Москве к 95-летию со дня рождения дирижера Геннадия Рождественского. Чайковский. Серенада для струнного оркестра. Фрагмент балета «Спящая красавица». Солист Александр Рождественский. Торжественная увертюра, 1812 год. Государственная академическая симфоническая капелла России. Дирижер Геннадий Рождественский. Программа «Концертный зал». В воскресенье 3 мая в 11:40 по московскому времени на радио «Орфей».
3: Информация о погоде предоставлена центром «Фобос».
4: Прогноз на завтра, на воскресенье, 3 мая. В Хабаровске облачно с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь, 11-13 градусов. В ночные часы в среднем плюс 3. В Новосибирске дождей не будет, здесь чуть теплее, плюс 14-16. В дневные часы ночью средняя температура воздуха составит 8 градусов. Сильные дожди продолжаются в Сочи, здесь пасмурно, днем 12-14 градусов. Ночью чуть прохладнее, 10-12. В Смоленске переменная облачность, здесь синоптики дождей не предвещают. Очень тепло, 21-23 днем, ночью до плюс 11. В Санкт-Петербурге днем пройдут кратковременные дожди, порывистый ветер 4-9 метров в секунду. Температура 14-16 градусов, ночью плюс 6. В Москве без осадков до плюс 21 днем и 10 градусов ночью.
0: Радио «Орфей».

Под занавес этого часа услышим музыку нашего современника Ильи Бешевле, а также сочинение Вольфганга Амадея Моцарта и Имре Кальмана. А уже сейчас Иоганн Себастьян Бах, соната для скрипки и фортепиано номер 5. Первую часть исполняют Рено Купессон и Давид Фре.

Созерцательное начало часа, выразительное, томное, рассказывающее о чем-то сокровенном, молитва из оперы «Таис» Жюля Масне звучала в исполнении Джошуа Белла. Солиста сопровождал китайский оркестр Сингапура. И, возможно, вы услышали тембры, непривычные для симфонического состава, поскольку в этом коллективе участвуют китайские национальные инструменты. И это добавляет музыке еще больше обаяния. Пусть у вас сегодня все сочетается гармонично. Отдых, встречи, поездки. Может быть, для кого-то эти майские дни рабочие. Желаю вам удачно их провести и сделать все задуманное. Вы слушаете радио «Орфей», у микрофона Александра Нагорного. Приветствую всех, кто предпочитает классику. Продолжаем движение вперед. В этом часе услышим музыку Густава Малера, Сергея Васильевича Рахманинова, Камиля Сен-Санса, а еще фрагмент мюзикла Рикардо Качанте «Нотр-Дам де Пари». Историю создания романса Сергея Рахманинова здесь хорошо скоро расскажет Ярослав Тимофеев в авторской рубрике «Свидетельство о рождении». А прежде слушаем итальянскую музыку Нино Рота, вальс из музыки к фильму «Леопард» исполняет симфонический оркестр «Радио Орфей» за дирижерским пультом Марчелло Рота.

0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио «Орфей». Сергей Васильевич Рахманинов. «Здесь хорошо».
1: Галина Галина. Под таким остроумным псевдонимом писала петербургская поэтесса Серебряного века Глафира Николаевна Мамошина. Она была сверстницей Сергея Рахманинова и ушла из жизни на год раньше него. Самым известным из сочинений Рахманинова на стихи Галины стал романс «Здесь хорошо». В апреле 1902 года молодой композитор, сделавший предложение Наталье Сатиной и готовившийся к свадьбе, отправился в свое будущее имение Ивановка в Тамбовской области, чтобы вернуться с дюжиной романсов. Причины были прозаические. Как писал автор, деньги требовались, дабы попам заплатить и за границу ехать. Издатель пообещал щедрый гонорар, которого должно было хватить на свадьбу и медовый месяц. В Ивановке, где Рахманинов ощущал полную гармонию с природой, он и сочинил романс «Здесь хорошо». Это великолепный пейзаж, который поэтесса постепенно раскрывает перед читателем. Река, луга и облака образуют целостную картину земного рая. Но уже в самом начале, помимо рассказчика, появляется таинственный второй персонаж. Автор обращается к нему словом «взгляни». Кто этот собеседник? Во второй части романса звучат строки «здесь нет людей, здесь тишина, здесь только Бог да я». Но к Богу герой не обращается. Интрига держится до самого конца, и только в последней строке автор дает загадочную разгадку. «Да ты – мечта моя». На эти слова приходится одна из самых впечатляющих кульминаций в музыке Рахманинова. Высшую ноту романса певец или певица берет на слабую долю такта и очень тихо, будто парит над простором. Рахманинов создал образ неодинокого одиночества. Герой один, но он находится в диалоге с природой, с собой и своей мечтой. Роман длится буквально 2 минуты, но автору их хватает, чтобы концентрированно передать свое тонкое и трепетное чувствование природы. Когда романс был закончен, до свадьбы оставалось несколько дней. Но в унисон с таинственными строками стихотворения Рахманинов посвятил пьесу неизвестному адресату, скрывающемуся под литерой «Н». До сих пор ее или его имя остается загадкой. За четверть века творческой деятельности в России Рахманинов написал около 80 романсов. За 25 лет, проведенных в эмиграции, ни одного. Муза Галины Галиной тоже потухла. Историкам неизвестно ничего о ее творчестве после революции. Критики и поэты не жаловали ее комплиментами. Например, Валерий Брюсов и Зинаида Гиппиус считали, что Галина пишет шаблонно и ей недостает самобытности. Многие поражались тому, что Рахманинов сочинял непосредственные тексты и упрекали его в литературной неразборчивости. Но история музыки знает множество прекрасных партитур, написанных на отнюдь не гениальные слова. В хорошем романсе стихи будто растворяются. Их уже невозможно услышать отдельно от мелодии. А в союзе с ней они звучат как безупречный текст.
0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио «Орфей».

0: Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «Фиркон» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508. Классика джаза стала еще ближе. «Радио Орфей» представляет цифровой канал «Классика джаза». Лучшие хиты мировой джазовой сцены. Все для тех, кто любит джаз. Слушайте на сайте и в мобильном приложении. В пределах классики. На радио «Орфей».
2: Сегодня у нас в гостях маэстро, чья жизнь — это целая эпоха в мировом дирижерском искусстве. Австриец, родившийся в Вене, он начинал как солист легендарного венского хора мальчиков, работал ассистентом двух величайших дирижеров 20 века — Леонардо Бернстайна и Герберта фон Караяна, дирижировал лучшими оркестрами Европы, Южной Америки и Африки, работал в Стамбульской государственной опере, выступал в театре Ла Скала и многих других легендарных залах. И вот уже на протяжении нескольких лет маэстро приезжает в Россию с концертами и мастер-классами. Вольфганг Шайт в студии «Радио Орфей». Здравствуйте, спасибо большое, что пришли к нам в гости.
3: Добрый день, я тоже рад быть с вами. Я наслышан о вашем канале, о том, какое большое дело он делает. Я рад предстоящему разговору и приветствую также всю публику «Орфея».
2: Маэстро, давайте начнем с вашего творческого пути. Как вы пришли к дирижированию? Расскажите.
3: На самом деле, это тяжелый вопрос, на который очень сложно ответить кратко, но я постараюсь. Вообще, я вырос с музыкой. Уже в 4-5 лет я всегда слушал мировые произведения. Моя мама отправила меня изучать скрипичное искусство, и мое умение играть на скрипке сыграло серьезную роль также в моей дальнейшей карьере дирижера, потому что, ну, как вы знаете, дирижер чаще всего работает именно с скрипачами. В 8 лет я начал изучать фортепиано. Также я был в хоре, в одном из самых известных мировых хоровых коллективов, и на самом деле вообще долгое время я не думал о том, что когда-нибудь буду дирижером. В свой подростковый период я, конечно, часто посещал и государственную оперу, и слушал большое количество произведений дирижером, в которых выступали Караян и Бем. Безумно их уважаю. Долгое время я вообще думал стать концертным пианистом. Это было желание моего

0: профессора, но я боялся на самом деле публики, мне не хотелось становиться исполнителем, и поэтому в какой-то момент я начал изучать право, я имею научную степень по юриспруденции, но при этом я продолжал 3 часа в сутки упражняться на фортепиано, 5 дней в неделю я посещал оперу. Музыка продолжала быть важной частью моей жизни. И все-таки стать дирижером я решил в 1971 году, слушая Фиделио. Это решение было, наверное, в какой-то степени спонтанным. Это был последний курс университета. Я просто почувствовал вот это внутреннее стремление, которое просто невозможно было преодолеть. Я решил, сдав экзамены по итогам юридического образования, поступить в Музыкальную академию Вены, в одну из самых лучших высших учебных заведений в этой сфере. Я не готовился к действительно сложным экзаменам вступительным. Я посчитал, что либо я талантлив и стану музыкантом, стану дирижером, либо я просто буду хорошим юристом. По итогу получилось, как получилось. Я, со слов многих, сейчас неплохой дирижер.
1: Маэстро, потрясающая история, особенно про юридический факультет, конечно, мне очень интересно. А вот в сегодняшнее время вы как-то чувствуете, что образование юриста где-то вам помогает в жизни?
0: Действительно, образование юриста в Австрии, не знаю, как это работает в России, оно очень универсальное. Мы изучаем многие дисциплины, и римское право, и нынешнее право, национальное, и международное право, и римская правовая философия, и просто философия права. И вот этот навык изучения чего-либо наизусть, да, так как я на самом деле предпочитаю дирижировать произведениями наизусть, по памяти. Это действительно тот подарок, который мне оставил университет, где я обучался праву. Ради примера стоит, наверное, привести наш второй государственный экзамен в Австрии по юриспруденции, где нам необходимо было подготовиться к 5-часовому экзамену, 5 преподавателей, и мы должны были в один день знать, по сути, все сферы, все отрасли национального права Австрии. Это и уголовное право, и уголовно-процессуальное, и гражданское процессуальное, и торговое право, и международное. И вот как раз этот паттерн дидактический, ассоциативного обучения, то, как вычленять архитектуру в большом количестве довольно абстрактного материала, это то, что помогло мне сейчас действительно вычленять эту архитектуру, в том числе и в произведениях, например, всех венских классиков, потому что это тысячи и тысячи нотных листов, тысячи и тысячи нот, но однако в этом музыкальном полотне мы можем найти эту архитектуру и, собственно, та методика, которую я выработал при обучении праву, я применяю сейчас как дирижер. Я глубоко убежден, что любой дирижер, да и вообще музыкант, должен обладать широким образовательным бэкграундом. Если я, например, исполняю произведения 18 века, невозможно не знать, что происходило в истории, в общем искусстве этого государства в тот период. Нужно понимать исторические взаимосвязи, нужно разбираться в как можно большем количестве разных материалов. И действительно, мое юридическое образование — это пример того, как музыкант действительно обладает более широкой образовательной базой и вообще широким кругозором.
1: Маэстро Шайт, а в ваших мастер-классах вы очень много преподаете, и в том числе в России, да, как я сказала уже в начале. Как вот то, о чем вы сейчас сказали, передать молодым студентам, чтобы они также глубоко изучали материал, подходили к нему вот со всей ответственностью, понимая там исторический контекст произведения? Это же очень ценно. Как этому научить?
0: Я не преподаю студентам. Я с ними разговариваю, с ними веду диалог. Я с ними веду диалог на одном уровне. Я их уважаю. Конечно, в том числе потому, что я считаю, что все студенты индивидуальны, и мы должны подчеркивать индивидуальность каждого отдельного дирижера. Конечно, от любого я требую знания партитур. Это естественно. Важно в том числе отметить некоторую мою преподавательскую, скажем так, философию. Тот факт, что мой опыт, насчитывающий десятилетия, и вообще на самом деле моя привилегия родиться и прожить долгое время в Вене и, собственно, быть причастным к богам моего отрочества, это и Рихтер, и Коган, и прочие великие музыканты моего времени, Венская филармония, это все те примеры, на которые я, конечно, ориентируюсь, но я понимаю, что из любого оркестра или из любого дирижера не сделать представителя Венской филармонии. Да, это не обязательно. Понятно, что и мой опыт победы в одном из самых престижных конкурсов по дирижированию ставят мне высокие планки в моей профессиональной деятельности, в моей преподавательской деятельности. Но при этом я ценю индивидуальность. И всем своим студентам, ученикам я говорю, что наработать правильный опыт, стать хорошим дирижером — это вопрос 8, а то и 10 лет. То есть опыт работы с разными оркестрами, опыт понимания того, как из этого оркестра получить какой результат. Потому что я, например, уже как минимум на второй репетиции должен понимать, что у меня получится сделать из этого оркестра к четвертой, к концу четвертой репетиции. И если, например, ну, представим, что все оркестры я располагаю на шкале от 1 до 100, и Венская филармония — это где-то 95, я понимаю, что если я из оркестра, который я изначально поставил на отметку 60, за некоторое количество репетиций смог перенести на отметку 75, это, конечно, меня радует, потому что это совершенно новый уровень, на который я смог поднять этот оркестр. В общем, я исхожу из того, что у моих студентов в первую очередь я должен стимулировать их талант. Я объясняю своим ученикам, что мы, как дирижеры, не просто отбиваем такт. Да? Это не техническая вещь, это творчество. Мы придаем музыке форму. Мы скульпторы, которые работают с фразировкой, с тембром, с характером музыки, который нам нужно передать. Мы, как дирижеры, должны вместе с оркестром гореть этим адским огнем, чтобы передать все то настроение, всю ту страсть, которую содержит в себе музыка. Поэтому, конечно, я могу давать, возвращаясь к идее о том, что я разговариваю со студентами на одном уровне, я их уважаю, я, конечно, могу давать некоторые советы. Какой выбрать правильный темп? Какую лучше здесь применить фразировку? Где лучше сменить движение смычка? И, конечно, я все это аргументирую, но при этом подчеркиваю, что в этом нет догмы. Все очень субъективно. Объективная истина есть лишь в математике. 2 на 2 — это 4, с этим не поспоришь. У нас, однако, все очень субъективно. И бывает так, что, да, я могу посоветовать одному дирижеру вести адажио в 2 жеста, на, в 2 четверти. Ну, потому что так как будто бы создается дополнительный воздух, дополнительное пространство в музыке. А ему комфортнее делать это не 4 удара. Ну, значит, пусть он так делает, если у него такой свой жестовый язык, если у него такой язык тела. Ну, и, как говорится, все дороги ведут в Рим. И наша главная задача — это открыть публику, те небеса, которые должны открыться при исполнении данной музыки. А как мы это сделаем, с помощью каких приемов? Это, вновь повторяюсь, субъективно и предмет диалога, а не обучения. Да, добавить к своему ответу хотелось бы, что, например, занимаясь русскими студентами в Ярославле, это всегда про диалог, это всегда про обмен знаниями. Даже в свои 79 я все еще учусь у своих студентов.
1: Маэстро, как раз о проекте «Голос музыки» Академии молодых дирижеров в Ярославле, в котором вы принимаете участие, и в целом вы приезжаете в Россию уже на протяжении нескольких лет. Что для вас значит Россия? Может быть, вы как-то по-особенному чувствуете нашу душу, нашу культуру?
0: Да, ну, говоря о России, конечно, стоит отметить, что это большая культура. Да, это Островский, Чехов, Пушкин, Рахманинов, Скрябин, Стравинский. Можно перечислять и перечислять. Да, то есть это очень глубокая историчная культура, очень богатая. И это, конечно, меня восхищает. Россия приносит на международный рынок, скажем так, лучших исполнителей, лучших солистов, лучших пианистов, лучших скрипачей. Говоря о русской душе, ну, конечно, меланхолия чеховская — это то, что всегда брало меня за сердце. Опера — вообще совершенно отдельная история в России. Тут даже говорить не о чем. Это просто великолепная отрасль в музыкальном искусстве России. Напоминаю в том числе о том, что в царской династии России есть представители немецкой культуры, что тоже доказывает очень тесную связь наших народов и наших культур. Я, конечно, как западный европеец сегодня должен признать, что я расстроен в связи с тем фактом, что мы потихонечку понижаем наши стандарты. В музыкальных академиях нет тех амбиций, которые были ранее, не хотят достигать совершенства. Сегодня наши заведения выпускают скорее, пусть это будет звучать несколько грубо и негативно, среднячок, в то время как такие страны, как Китай, Япония, Южная Корея, сейчас они входят в эту стезю, Россия там была очень давно, они как раз запускают, скажем так, на международную арену лучших музыкантов во всех сферах, и это восхищает. Да, хотелось бы также добавить, что если бы я владел русским, я, конечно, бы хотел прочитать Пушкина в оригинале. Поэзию нужно читать в оригинале исключительно. Конечно, я читал переводы, но сейчас, в мои 79, я, конечно, знаю и английский, и испанский немного, и французский, итальянский, немецкий, но сейчас у меня уже не хватит сил на русский. Хотя очень хотелось бы, я очень сожалею, что не говорю по-русски.
1: А какое-то слово хотя бы, маэстро, знаете по-русски?
2: Сагистим оркестр. Очень хорошо. Спасибо большое. Пожалуйста. Добрый день.
1: А любимое русское блюдо?
0: Стоит отметить, что вчера я был приглашен одним своим знакомым пианистом, тоже в том числе начинающим дирижером, на обед к его семье. И, ну, конечно, я восхищен борщом. Мне очень нравится борщ, стерлядь. Да и в целом я здесь очень хорошо кушаю.
1: Маэстро Шайт, мы приближаемся к финалу нашей беседы. Мне даже грустно, потому что столько еще вопросов хотелось бы обсудить. И хочу выразить вам свою признательность за невероятную энергию, которая исходит от вас. Я не знаю немецкого языка, но я понимаю вас, когда вы говорите мне что-то. Это настолько эмоционально, настолько ясно, открыто, что вы заряжаете невероятной энергией. Спасибо вам за это. И в связи с этим у меня вопрос. В 79 лет настолько вы выглядите, во-первых, потрясающе внешне, во-вторых, чувствуется такая жизненная сила в вас, что, я думаю, даже молодые музыканты могут этому позавидовать. В чем ваш секрет?
0: Два моих жизненных мотива всегда — это любовь и музыка. Ну, конечно, никаких сигарет, никакого алкоголя, ни в коем случае никаких наркотиков. Но вот любовь — это самое важное. Ну и здоровый образ жизни, конечно, тоже.
1: А что такое счастье для вас?
2: Ну,
0: я, наверное, имею право говорить о музыке в первую очередь. И я счастлив, и счастье для меня, когда после концерта я понимаю, что мы дали публике лучшее, что мы сами оказались посредством этой музыки на небесах и подняли за нами в том числе и наших слушателей, когда мы проникли в их души, довели их, может быть, даже до слез в какой-то степени. Но, наверное, сейчас, в том числе, говоря немножко политически, для меня очень важно, это тоже для меня счастье, иметь возможность наводить мосты, потому что музыка — это язык мира, это язык гармонии, и если человек после 2-3-часового концерта, просидев рядом с другим человеком, все-таки подчиняется этой великой силе музыки, то, наверное, это действительно то, что мы должны достигать как профессионалы. И я считаю, что я в целом привилегирован в том смысле, что у меня есть возможность открывать людям этот мир музыки от Чайковского к Дебюсси, Верди, которого я считаю богом оперы. Эта возможность поднимать людей вместе с музыкой к небесам — это счастье.
1: Маэстро, кстати, в следующем году в Ярославле состоится конкурс молодых дирижеров. Вы будете председателем жюри. И расскажите, по каким критериям будете оценивать участников?
0: Говоря о предстоящем Ярославле, мне, на самом деле, очень тяжело выбирать из 15 человек, с которыми я работаю в рамках этого конкурса, трех лучших. Поэтому, конечно, я придумываю самые разные ходы, как все-таки достичь некоторого соломонного решения. В итоге выступают обычно все, я сам никого не выбираю. Я позволяю оркестру, который работает с этими дирижерами, самому выбрать лучших. В какой-то момент я даже предлагал самим дирижерам выбрать лучших среди них же самих. В общем, это довольно тяжелая история. Выбирать лучших из лучших. Но как-то так это идет, и я надеюсь, что в следующем году пройдет не менее успешно.
1: Спасибо огромное за беседу. Маэстро Вольфганг Шайт в студии Радио Орфей. До новых встреч.
0: Спасибо большое за разговор. Мне очень приятно и хорошо быть в России, и очень важно осознавать, что посредством музыки мы, вне зависимости от того, какая сейчас политика, наводим мосты, а не сносим. И от своих студентов из России я получаю не только комплименты моей работе, но в том числе и сообщения о том, что я приношу любовь, надежду, мир вместе с собой, и это, конечно, может довести человека до слез, и это очень трогательно.
3: В пределах классики. На радио Орфей. Радио Орфей. Реклама.
4: Радио Орфей представляет. С 10 по 19 июля второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале. Опера «Война и мир», концерты с участием Дениса Мацуева, Ильдара Абдразакова, Хиблы Герзмавы и многих других. Вас ждут шедевры мировой классической музыки под открытым небом, джаз на закате и интересные мастер-классы для всей семьи. Денис Мацуев и его второй летний фестиваль в Суздале ждут вас. Билеты и подробности на сайте suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. Фестиваль пройдет под патронатом полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. Категория 0+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Музыкальная классика стала еще ближе. Благодаря нашему мобильному приложению «Орфей» мы можем быть с вами всегда и везде, где есть интернет. Теперь вы можете слушать не только поток основного вещания. Выбирайте тематический канал по душе. Классика киномузыки. Классика эстрады.
5: Эту ночь дай мне хоть один шанс.
3: Классика кроссовера и многое другое. Официальное мобильное приложение «Радио Орфей». Скачивайте в App Store, Google Play, App Gallery и RuStore. «Радио Орфей». Мобильная территория классики. Всегда с вами. Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
6: В воскресенье 3 мая в Хабаровске днем пройдет небольшой дождь, максимальная температура днем 13 градусов тепла, ночью в среднем плюс 3. В Калининграде без осадков, довольно жарко, 25-27 градусов днем, ночью в среднем плюс 12. В Липецке также дождей не обещают, в дневные часы температура составит 15-17 градусов, максимальная ночью 7 градусов. В Санкт-Петербурге ветрено, днем кратковременные дожди и до 16 градусов тепла, в ночные часы в среднем плюс 6. В Москве без осадков, до плюс 21 в дневные часы, ночью обещают 9-11 градусов тепла.
3: Радио «Орфей».

Музыка барокко звучала в нашем эфире. Антонио Вивальди. Концерт из цикла «Гармоническое вдохновение» для четырех скрипок, виолончелей и струнных. Финал в переложении для гитары с оркестром исполнил Милош Карадаглич в сопровождении ансамбля «Арканджело». В 15:00 по московскому времени не пропустите новости на волнах Орфея. Узнаем о самых заметных событиях в мире культуры. А уже сейчас о Дажиетто из «Пятой симфонии» Густава Малера.

0: Радио Орфей.
1: Пятнадцать часов в Москве. В студии с новостями Вениамин Белозеров.
2: Здравствуйте. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России дирижера Валерия Гергиева, отметив его вклад в развитие музыкального искусства. Градоначальник выразил особую благодарность маэстро за организацию и проведение Московского пасхального фестиваля. В рамках смотра Гергиев сегодня выступает в столице. В эти минуты Объединенный симфонический оркестр Большого и Мариинского театров дает концерт в «Заряде», где исполняет в том числе 8-ю симфонию Брукнера. А вечером в Большом театре представят оперу «Отелло» в постановке Джан-Карло Дель Монако, также с участием Объединенного оркестра под руководством Гергиева. Прием заявок на 4-й всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» продлен до середины мая. Этот проект стал событием для всей академической сцены, говорит дирижер Михаил Голиков.
3: У этих композиторов есть возможность поучаствовать в репетиции и услышать потом концертное исполнение своих сочинений живьем и понять для себя, сделать выводы. Я вижу, как многие композиторы сразу уже с репетиции начинали понимать, где же есть проблемы. И это здорово, потому что это тот образовательный этап, но его невозможно почти получить в образовательном учреждении.
2: Михаил Голиков не только член жюри, но и один из дирижеров концертных читок произведений финалистов с оркестром. «Почувствовать» – так называется камерная выставка в Музее музыки. Проект предлагает исследовать искусство с помощью зрения, слуха, осязания и обоняния. Посетители смогут услышать звучание музыкальных инструментов, прикоснуться к картинам, а также познакомиться с парфюмерными композициями, созданными по мотивам центральных экспонатов – терминвокса и полотна Кандинского «Музыкальная овертюра «Фиолетовый клин». Театр Вахтангова привез в Мурманск три спектакля «Амадей», «Мадемуазель Нетуш» и «Наш класс». Гастроли столичного театра впервые проходят в городе. Труппа будет выступать до четверга в областном театре драмы. Каждый спектакль сыграют дважды. Выступления вахтанговцев состоятся в рамках федеральной программы «Большие гастроли». В студии был Вениамин Белозеров, служба информации «Радио Орфей».

Стремительные пассажи, полные огня и страсти. Первый концерт для клавира с оркестром Иоганна Себастьяна Баха, одно из самых ярких и драматичных сочинений мастера барокко, открывает новый час. Исполнила клавесинистка Селин Фриш в сопровождении ансамбля «Кафе Циммерман». Вы слушаете радио «Орфей», с вами по-прежнему я, Александра Нагорнова. Продолжаем проводить выходные вместе в компании гениальных композиторов и исполнителей. В этом часе нас ждут шедевры русской музыки, фортепианные сочинения Чайковского и Скрябина, вторая симфония Рахманинова, музыка из оперы «Снегурочка» Николая Андреевича Римского-Корсакова и многое другое. О самых интересных выставках, например, расскажет Наталья Сергеева в рубрике «Маршруты музейные». Обязательно дождитесь. А прежде песня «Без слов» Феликса Мендельсона прозвучит в переложении для кларнета и струнных.

0: Маршруты музейные. Радио Орфей.
1: Здравствуйте, с вами Наталья Сергеева. Отправляемся гулять по музеям России. 300 произведений лаковой миниатюрной живописи, которые через призму истории рассказывают о культурных традициях разных регионов России, показывают в подмосковном музее «Новый Иерусалим». Произведения мастеров традиционных центров лаковой миниатюры Федоскина, Палиха, Мстеры и Холуя становятся мостом между прошлым и настоящим, историей и культурой. Погружаемся в мир народного творчества и открываем для себя новые грани русской культурной самобытности до 24 мая. Выставка «За пределами ученого искусства» проходит в манеже Малого Эрмитажа. В экспозиции как признанные шедевры провинциального портрета первой половины XIX века, так и произведения, которые раньше не выставляли. Мужские, женские, детские и семейные портреты – работы неизвестных мастеров и художников, чьи имена сохранились. Термин «провинциальное искусство» здесь означает не региональную принадлежность, а недостаток академического образования художника. Каково это – быть аутсайдером в мире искусства, узнаем до конца месяца. Столетию Коми-Пермяцкого округа посвящена выставка Петра Субботина-Пермяка, которая проходит в Пермской художественной галерее. Выдающийся художник, педагог, собиратель народного искусства Петр Иванович Субботин еще в студенчестве присоединил к фамилии псевдоним Пермяк, подчеркнув свое происхождение и навсегда связав имя с родной землей. Он прожил недолго, но оставил значительное художественное наследие – живопись, графику, печатные работы, образы, идеи. Во всем здесь отчетливо видна живая связь между его искусством и землей, на которой он родился. Осмысляем путь художника до 10 мая. А еще в Москве в музее «Зеларт» размышляют о судном дне, в петербургской «Эрарте» оживляют город, а в новосибирском художественном исследуют метамодернизм. А я, Наталья Сергеева, прощаюсь с вами. До встречи в музее.
0: Маршруты музейные. Радио «Орфей».

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Джузеппе Верди. Реквием. Видеозапись из Миланского собора Святого Марка. Солисты – звезды мировой оперной сцены. Хор и оркестр «Музыка Этерна». Дирижер Теодор Курензис. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru.

Йозеф Гайден первую часть прощальной симфонии исполнил камерный ансамбль «Гармонический сад» под управлением Джованни Антонини. Гайден жил в эпоху классицизма, когда музыка чаще всего была частью придворного этикета. И его прощальная — это изящный, полный юмора намек, мимолетная зарисовка, отлично понятная княжескому двору. А мы переносимся в следующее столетие, в эпоху романтизма, когда на первый план в искусстве вышли чувства. Эдвард Грик, как истинный романтик, не шутит со слушателями. Мы услышим дуэт двух инструментов, прозвучит вторая часть сонаты для виолончели и фортепиано, исполняют Даниэль Мюллершот и Герберт Шух.

Пышущий энергией финал третьего фортепианного концерта Людвига ван Бетховена солировал Борис Березовский. Совсем другого рода трактовку рояля мы услышим в прелюдии Александра Скрябина. Невероятно тонкая, невесомая музыкальная ткань, когда кажется, что пианист едва касается клавиш. Исполняет Мао Фудзита.

0: Радио «Орфей». Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «ФИРКОН» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508.
2: В воскресенье 3 мая в нашем эфире дайджест концерта из концертного зала имени Чайковского в Москве к 95-летию со дня рождения дирижера Геннадия Рождественского. Чайковский. Серенада для струнного оркестра. Фрагмент балета «Спящая красавица». Солист Александр Рождественский. Торжественная увертюра, 1812 год. Государственная академическая симфоническая капелла России. Дирижер Геннадий Рождественский. Программа «Концертный зал». В воскресенье 3 мая в 11:40 по московскому времени на радио «Орфей».
0: Информация о погоде предоставлена центром «Фобос».
3: 3 мая в воскресенье в Нижнем Новгороде переменная облачность без осадков. Дневная температура составит 16-18 градусов, ночью в среднем плюс 9. В Волгограде облачно с прояснениями, также дождей нам не обещают, плюс 15 днем, ночью 6 градусов тепла. А вот в Сочи временами сильные дожди, будет пасмурно, максимальная температура днем 14 градусов, ночью на пару градусов прохладнее, 10-12. В Смоленске без осадков и тепло, 21-23 градуса тепла, ночью плюс 10. В Санкт-Петербурге днем пройдут кратковременные дожди, в северной столице до плюс 16, порывистый ветер, ночная температура 5-7 градусов. В Москве без осадков, 19-21 в дневные часы, ночью от 9 до 11 градусов тепла.
0: Радио «Орфей».

Это была блестящая, пышно-оркестрованная пляска скоморохов из оперы «Снегурочка» Николая Андреевича Римского-Корсакова. Исполнил Российский национальный оркестр под управлением Михаила Плетнева. Завершат этот час Моцарт и Рахманинов, а уже сейчас Владимир Щербачев. Музыку из фильма «Гроза» исполняет симфонический оркестр «Радио Орфей» под управлением Сергея Кондрашова.

Джузеппе Верди «Стретто Манрико» из оперы «Трубадур» звучала в оркестровой версии. И эта музыка – образец чистой, безудержной стихии. Идеальное начало для часа, который обещает нам быть ярким, насыщенным и очень эмоциональным. У микрофона в студии Александра Нагорного приветствую всех, кто подключился к нам в эти минуты, кто проводит свои выходные на волнах радио «Орфей». Желаю вам приятного продолжения дня, спокойствия, легкости и, конечно, любимой музыки. О том, как императрица Екатерина II повлияла на развитие театрального искусства, услышим совсем скоро в рубрике Александра Васькина «К юбилею Большого театра». А прежде Франсис Пуленк «Дороги любви» в переложении для струнных исполняет квартет «Ван Кёйка».

0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».
1: Большой театр не случайно возник в царствование Екатерины II, годы правления которой в Российской империи принято называть эпохой Просвещения. Есть даже такое понятие, как театр Екатерины II. А все потому, что этот вид искусства императрица особо привечала. «Театр, — писала она, — школа народная и должен быть непременно под моим надзором. Я — старший учитель в этой школе, и за нравы народа мой первый ответ — Богу». Широк был диапазон и литературных пристрастий государыни. Это и записки, басни, сказки. Особняком стоит здесь и такой жанр, как театральное либретто, в котором она также себя ярко проявила. Покровительница театрального искусства Екатерина II оставила после себя и немало комедий, а также комических опер, предназначенных для постановки на театральной сцене. Например, «Именины госпожи Ворчалкиной», «Невеста-невидимка», «Недоразумение» и многие другие. Премьеры спектаклей по произведениям императрицы по понятным причинам прежде всего выходили в столичном Петербурге. Однако ее волновало и отсутствие постоянной театральной труппы в Москве. Екатерина II, прозванная Вольтером «Северной Семирамидой», всячески способствовала развитию российского театра не только на государственном уровне, но и в частном порядке, поощряя антрепризы. Неудивительно, что именно к императрице и обратился московский антрепренер князь Петр Урусов с письмом в сентябре 1775 года. «Августейшая монархиня, всемилостивейшая государыня, припадая ко освященным стопам вашего императорского величества, всенижайше прошу отдать мне содержание театра». Императрица поверила и обещаниям организовать в Москве труппу хороших русских актеров, а также выступления французской комической оперы и балета. Сами же актеры относились к императрице как к заступнице, особенно после так называемой «Сундуновской истории», когда прямо во время спектакля в Эрмитажном театре актриса Елизавета Уранова обратилась к Екатерине II с неожиданной просьбой поспособствовать ее браку с актером Силой Сундуновым, чему препятствовал сиятельный граф Безбородко. Императрица вмешалась и постановила: «Будьте счастливы!» Таково было и ее решение относительно московской труппы – быть в Москве театру.
0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».

Радио Орфей. Актуальное прочтение знакомых шедевров в 21 веке. Слушайте нас на частоте 99,2 FM в Москве и на 97,5 FM в Феодосии. Радио Орфей. Проводник в мире высокой музыки для всех поклонников настоящей классики.

Сергей Прокофьев, прозвучало вступление к балету «Ромео и Джульетта». Далее на радио «Орфей» Дмитрий Шостакович, современник Прокофьева, но совершенно на него не похожий. И взгляды на искусство на свое время были противоположными. Музыка Прокофьева часто была решительной и солнечной, а Шостакович погружался, если не в безысходность, то в глубокую печаль, в которой, впрочем, тоже можно услышать свет. Второй фортепианный концерт, вторую часть исполняет Дмитрий Маслеев, Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Татарстан дирижирует Александр Сладковский.

Вальс «Апофеоз» из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского исполнил симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. И сегодня Валерий Абисалович отмечает свой день рождения, причем на сцене. Это человек, чье имя стало символом русской музыкальной культуры. Желаем маэстро неиссякаемой творческой энергии, вдохновения и благодарных слушателей. А эфир продолжает «Ава Мария» Баха Гуно в исполнении коллектива «Мастера хорового пения» телерадиоцентра «Орфей» под управлением Льва Конторовича.

0: Радио «Орфей». Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «ФИРКОН» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508. Слушайте в эфире «Радио Орфей». 250-летию Большого театра посвящается.
2: Поиски места для нового здания привели в самое начало улицы Петровка. Топь, грязь, да и не глинка рядом.
0: Страницы истории. Авторская рубрика Александра Васькина.
2: А напротив, еще и городская свалка.
0: Ежедневно на радио «Орфей». Классика джаза стала еще ближе.
3: Еще ближе.
0: Радио «Орфей» представляет цифровой канал «Классика джаза». Лучшие хиты мировой джазовой сцены. Все для тех, кто любит джаз. Слушайте на сайте и в мобильном приложении. Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
4: В воскресенье 3 мая в Калининграде довольно жарко, 25-27 градусов, осадков не ожидается, в ночные часы 10-13 градусов тепла. В Липецке переменная облачность, здесь также без осадков, максимальная температура днем составит 17 градусов, ночью не выше плюс 7. В Нижнем Новгороде также без осадков, до плюс 18 днем, в ночные часы от 8 до 10 градусов тепла, юго-западный ветер 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем пройдут кратковременные дожди, дневная температура плюс 14-16, порывистый ветер с юго-запада до 9 метров в секунду, ночью 5-7 градусов тепла. В Москве переменная облачность, дождей нам не обещают. Дневная температура поднимется до 21 градуса, ночью обещают плюс 10.
0: Радио «Орфей».

Как никто другой, Валерий Гаврилин умел воплотить в музыке жизнь простого человека. Тарантелла из фильма «Балета Анюта» звучала в исполнении Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» под управлением Александра Ведерникова. Завершает этот час еще один наш соотечественник Антон Оренский. Звучит вступление из музыки к поэме «Бахчисарайский фонтан», исполняет Симфонический оркестр «Радио Орфей» под управлением Сергея Кондрашова.

Очень нежное и трогательное начало часа. В оркестровой версии этот романс вполне слушается как медленная часть симфонии, настолько он прекрасен и воздушен. Сергей Рахманинов здесь хорошо исполнил Ливерпульский королевский филармонический оркестр под управлением Василия Петренко. Вы слушаете радио «Орфей», у микрофона в студии. В течение еще одного часа буду я, Александра Нагорнова. Впереди у нас еще много красивой музыки и, конечно, любопытных историй. Например, почему собака Сергея Прокофьева носила забавное имя «Змейка», расскажет Михаил Брызгалов в рубрике «Экспо-музыка», а прежде огненный темперамент музыки Камиля Сен-Санса, финал второго фортепианного концерта, исполняет Александр Конторов, оркестром Топиоло Симфониета дирижирует Жан-Жак Конторов.

0: «Экспо-музыка» с Михаилом Брызгаловым. Радио «Орфей».
1: В музее музыки сохранилось более 200 фотографий Сергея Прокофьева. Композитор на сцене и дома, в городе и на природе, за роялем и дирижерским пультом на улицах Москвы и Чикаго. Но одно фото привлекает особое внимание. Прокофьев стоит у дерева, а рядом с ним маленькая белая собака по кличке Змейка. Музыкант смотрит на любимого питомца и улыбается. Снимок сделан в Доме творчества близ города Иваново. Союз композиторов устроил в бывшем совхозе дом отдыха, где работали и проводили время Сергей Прокофьев, Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян, Дмитрий Кабалевский и другие композиторы. Собака-змейка очень привязалась к Прокофьеву и выбрала его своим хозяином. Но на самом деле она принадлежала кому-то из обитателей Дома творчества. Однажды змейка увязалась за Сергеем Сергеевичем во время прогулки, а затем стала всюду его сопровождать. Поначалу музыкант старался не обращать внимания на чужую собаку, но вскоре сдался и тоже полюбил животное. Змейка обладала ласковым и веселым характером. Пока композитор сочинял музыку, она терпеливо ждала его у дверей домика, где он жил. Однажды ее нечаянно заперли внутри, и тогда змейка выпрыгнула из окна, чтобы не пропустить ежедневную прогулку Прокофьева. Иногда Сергей Сергеевич оставлял четвероногого друга ночевать у себя в комнате с особого разрешения директора Дома творчества, который, кстати, не любил собак. Дворняжка клала голову на ногу хозяина, если была в чем-то виновата, или просила ласки. На природе змейка дразнила коз и бегала за бабочками или птичками, а Прокофьев любил наблюдать за ее грациозными прыжками. Он кормил собачку остатками с тарелок композиторов. Жители Дома творчества шутили, что торопится скорее проглатывать пищу, иначе Прокофьев ухватит самые вкусные куски для своей любимицы. Композитор обожал собак, и они отвечали ему взаимностью. Пес по кличке Тобик жил с Прокофьевыми на даче на Никольной горе. Однажды музыкант уговорил соседей сходить на болото, чтобы показать всем, как Тобик купается. Впоследствии местные жители так и называли это место – Тобиково болото. Как-то раз музыкант нашел в снегу двух щенков. Он оставил их у себя и назвал Мендоза и Бузай по именам персонажей своих опер. Редкие фотографии великих композиторов – это живая история музыки.
0: Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. Радио «Орфей». Экспо-музыка.

Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Иоганн Себастьян Бах. Месса си минор. Лейпцигский баховский фестиваль. Записи с церкви Святого Фомы. Оркестр и хор Гевандхауса. Дирижер Герберт Блумстедт. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru.

Композитор, которого называли Моцартом 19-го столетия. Феликс Мендельсон. Фрагмент финала первого фортепианного концерта исполнил Ян Лисецкий в сопровождении камерного оркестра «Орфей». А сейчас мы услышим эпическую поэму на русские темы Германа Галынина. Это одно из самых заметных и драматичных произведений советской музыки. Это симфоническое полотно, написанное молодым композитором в 28 лет. Сочинение принесло Галынину сталинскую премию и стало вершиной его яркого, но, к сожалению, очень короткого творческого пути. Исполняет симфонический оркестр «Радио Орфей» под управлением Сергея Кондрашова.

Вальс на прекрасном голубом Дунае. Это был Иоганн Штраус «Сын». А далее в нашем эфире ария Немарина из оперы «Любовный напиток». Забавно, что Доницетти долго уговаривал либреттиста добавить этот номер, поскольку текст изначально не подходил под музыку. В итоге ария стала главным хитом и принесла опере оглушительный успех.

0: Радио Орфей. Реклама.
1: Радио Орфей представляет. С 10 по 19 июля второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале. Опера «Война и мир», концерты с участием Дениса Мацуева, Ильдара Абдразакова, Хиблы Герзмава и многих других. Вас ждут шедевры мировой классической музыки под открытым небом, джаз на закате и интересные мастер-классы для всей семьи. Денис Мацуев и его второй летний фестиваль в Суздале ждут вас. Билеты и подробности на сайте suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. Фестиваль пройдет под патронатом полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Музыкальная классика стала еще ближе. Благодаря нашему мобильному приложению «Орфей» мы можем быть вместе с вами всегда и везде, где есть интернет. Теперь вы можете слушать не только поток основного вещания. Выбирайте тематический канал по душе. Классика эстрады. Классика киномузыки. Классика джаза и многое другое. Официальное мобильное приложение «Радио Орфей». Скачивайте в App Store и Google Play. «Радио Орфей». Мобильная территория классики. Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
2: В воскресенье 3 мая в Калининграде по-летнему жарко, 25-27 градусов днем, дождей не ожидается, в ночные часы плюс 12. В Перми облачно с прояснениями, также дождей не будет, воздух прогреется до плюс 17 градусов в дневное время, ночью 2-4 градуса выше 0. В Кургане без осадков, максимальная температура днем составит плюс 16, ночью резко похолодает до плюс 1. В Сочи пасмурно, временами сильные дожди, 12-14 градусов дневная температура, в ночные часы максимум плюс 12. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем в северной столице пройдут кратковременные дожди, днем порывистый ветер с юго-запада 4-9 метров в секунду, температура в дневные часы плюс 15, ночью 5-7. В Москве без осадков, завтра до плюс 21 в дневное время, ночью ожидается 9-11 градусов.
0: Радио «Орфей».

Первую часть бранденбургского концерта номер 3 Иоганна Себастьяна Баха исполнил ансамбль барочной музыки «Кафе Циммерман», дирижер Пабло Валетти. В 6 вечера по Москве не пропустите новости на радио «Орфей», а сразу после встречайте в студии Михаила Осташкова. До этого услышим музыку Эннио Морриконе, Габриэля Фаре и Карла Орфа, а я завершаю свой эфир и попрощаюсь под звуки китайской народной мелодии «Цветок жасмина». Исполнит ее пианист Лан Лан. С вами была Александра Нагорнова. Желаю вам хороших выходных. Встретимся в воскресенье в полдень по московскому времени. Слушайте радио «Орфей», и музыка укажет вам путь к себе.

0: Радио Орфей.
1: 6 вечера в Москве. В студии с новостями Вениамин Белозеров.
2: Здравствуйте. Молодые композиторы еще могут отправить заявку на 4-й всероссийский конкурс партитура. Оргкомитет продлил заявочную кампанию до 15 мая включительно. По словам организаторов смотра, это позволит участникам доработать свои музыкальные произведения. Изменение сроков подачи заявок не повлияет на дату подведения итогов смотра. Галоконцерт в Московской консерватории состоится 19 ноября, как и планировалось ранее. Подробная информация о номинациях и правилах конкурса размещена на его официальном сайте partituraconcurs.ru. Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета открылся в Ярославле галоконцертом, посвященным 270-летию со дня рождения Моцарта. Вместе с камерным ансамблем «Солисты Москвы» выступили молодые солисты из Всероссийского юношеского симфонического оркестра, рассказывает худрук фестиваля, дирижер Юрий Башмет.
3: Довольно много сюрпризов в программе. Замечательные совсем молодые исполнители. Вот они будут солировать в одном произведении. Это гобой, валторна, кларнет, фагот. Прекрасно играют. Совсем молоденькие.
2: Фестиваль продлится неделю. Концерты пройдут в самом Ярославле и области. В Рязани проведут второй международный фортепианный конкурс русской музыки. До открытия в местной филармонии остается чуть больше недели. После церемонии запланирован концерт членов жюри и победителя первого конкурса Александра Кашпурина при участии Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Конкурс будет проходить в течение 10 дней. На закрытии смотра выступят пианист Николай Луганский и лауреаты первой премии. Аккомпанировать им будет Рязанский губернаторский симфонический оркестр. Исторический центр Омска сделали пешеходным по выходным до конца лета. В этом году сибирский город является культурной столицей России. Губернатор области Виталий Хаценко о запуске второго сезона проекта «Пешеходный Люблинский». Исторический проспект в центре города с 1 мая по 1 сентября по выходным будет доступен только для пешеходов. В студии был Вениамин Белозеров, служба информации радио.

«Утреннее настроение». Из музыки к драме Генрика Ибсена «Пер Гюнт» композитора Эдварда Грига нам подарил симфонический оркестр «Радио Орфей» и дирижер Сергей Кондрашов. Здравствуйте, с вами ведущий «Радио Орфей» Михаил Осташков, и мы продолжаем наше музыкальное путешествие. Мы, кажется, перебрались наконец-то в то время, когда начинается тепло, мы находимся в пространствах мая, и когда мы слышим утреннее настроение Эдварда Грига, то мы не просто предчувствуем какой-то будущий день, а мы предчувствуем лето, которое вот-вот начнется, с чем нас всех хочется поздравить. В начале этого часа прозвучит рубрика «Партитура жизни». В ней мы узнаем о Сергее Прокофьеве кое-что, с одной стороны, понятное, а с другой стороны, все-таки хочется в эту тему погружаться все больше и больше. Мы узнаем о нем как о необузданном модернисте. А прямо сейчас будет настоящий взрыв чувств. К нему надо подготовиться. Можете либо убавить громкость, либо отстраниться от динамиков, потому что это будет вальс из музыки к фильму «Анна Каренина. История Вронского» композитора Юрия Анатольевича Потиенко. И...

0: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио Орфей. Табула пятая. Необузданный модернист. До революции в Киеве выступали многие музыкальные знаменитости. 25-летний Прокофьев впервые прибыл туда с концертом в ранге необузданного модерниста. Включил в программу первый фортепианный концерт собственного сочинения. Начало представления задерживалось. Артист с опозданием выехал из гостиницы в зал городского театра, а посланный поторопить его человек разминулся с ним, увезя с собой ключ от рояля. Получив его, Прокофьев буквально в припрыжку выбежал на сцену. Кланяясь, неуклюже сложился пополам, почти касаясь головой пола, и походил бы на клоуна, если бы не шикарный лондонского кроя фрак, белый жилет и черные лаковые туфли по последней моде. Устраиваясь за роялем, подвинтил сиденье стула и нетерпеливо на нем заерзал, давая понять дирижеру, что пора начинать. Вслед за коротким оркестровым вступлением ударил аккордами по всем регистрам, затем виртуозно исполнил гаммообразные пассажи эффектной глиссанды. По окончании, как только убрал руки с клавиатуры, публика устроила Прокофьеву овацию, не отпуская за кулисы. На бис сыграл токкату, вколачивая в инструмент по нескольку раз одну ноту. После выступления на сцену вынесли цветочные корзины. Одну из них прислала из Харькова его давняя знакомая. Прокофьев спросил у дирижера, когда в этот город отправляется ближайший поезд. Увидев его удивленный взгляд, успокоил, мол, оркестра ему не понадобится, ведь он спешит на свидание. В следующий раз Прокофьев соберется в Харьков через 10 с лишним лет. Тогда он уже будет жить в Европе, и ему организуют гастрольный тур по советским городам, включая Киев.
1: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио «Орфей».

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Радиоканал «Орфей». Программы для радиослушателей всех возрастных категорий. Регистрационный номер лицензии ЭЛ номер FS77-848-00. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Орфей». Территория классики. Классика джаза стала еще ближе. Радио «Орфей» представляет цифровой канал «Классика джаза». Лучшие хиты мировой джазовой сцены. Все для тех, кто любит джаз. Слушайте на сайте и в мобильном приложении.

Финал концерта для кларнета с оркестром Вольфганга Амадея Моцарта. В эфире «Радио Орфей». Мы из эпохи классицизма перемещаемся в эпоху барокко к композитору Арканджело Корелли. И вот жалко все-таки, что все великие композиторы, не все, конечно, но многие жили в разных эпохах. И как было бы здорово, если бы они все оказались в одном пространстве. Вот представить себе комнату, в которой бы разговаривали друг с другом Моцарт, Иоганн Себастьян Бах, Петр Ильич Чайковский, Арканджело Корелли. Как это было бы здорово. О чем бы они говорили? Конечно, представить себе такое довольно сложно, но не менее сложно представить себе, как можно составить программу большого музыкального фестиваля прямо сейчас, ведь огромное количество известных солистов постоянно заняты. И вот о том, как сейчас составляется программа больших музыкальных фестивалей, нам расскажет Денис Мацуев в рубрике «Суздаль. Секреты фестиваля». А прямо сейчас, как я уже сказал, мы услышим музыку Арканджело Корелли, она уже готова ворваться в наш эфир. Финал концерта для флейты с оркестром номер 7.

0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Радио «Орфей». Как составить программу фестиваля?
1: Я сам лично звоню Гергиеву, Сладковскому, всем солистам, которые туда приезжают. Во-первых, чудо то, что на первом фестивале по датам мы проходимся. Валерий Петрович, вы можете там 7-го быть? Он говорит, 7-го только вот если к 7:30. Потому что у меня там опера там, потом я переезжаю из Питера в Большой, там репетиция, трансляция. Вроде успеваю к 7:30 с молодежкой. Да, вот я поставил все. Значит, может, все остальные. Ильдар Бразаков, Тибла Герзмау. Вот они могут все, понимаете, вот так склад. Кто-то помогает слепить эту программу, что и они могут именно вот в эту дату, а на следующий день может уже другой. Я это уже с Иркутской прекрасно помню. Если вот так идет, значит, все идет как надо. Не было такого, что я не могу весь этот период, меня просто нету физически. Все смогли. И это тоже дорогого стоит. Ну, я всегда говорю, что любой мой фестиваль, я его называю фестиваль любимой музыки, потому что я прекрасно понимаю, когда ты приглашаешь конкретно на то или иное произведение, либо то, с чем у тебя любовь в данный момент, с чем у тебя вспыхнули чувства, с чем у тебя страсть. Это тоже очень важно. Главное, чтобы не повторяли все-таки произведения. Хотелось бы, чтобы было разнообразие. По-моему, это очень успешный алгоритм. Нету специального заказа. Можешь приехать сыграть концерт Мендельсона. Ты можешь предложить на выбор что-нибудь, 2-3 концерта, и мы потом уже посмотрим, как это все слепится. Конечно, это все очень и очень непросто. Организовать что-то новое, а Open Air — это вообще другая специфика, это другой подход. Программа заявлена, поэтому все случится, даже нет никаких сомнений.
0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале проходит под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Радио «Орфей».

вальс из балета «Спящая красавица» Петра Ильича Чайковского в переложении Сергея Васильевича Рахманинова для фортепиано в четыре руки. Эфир радио «Орфей» продолжит настоящий полет. И вот когда я говорю это слово, у вас возникает какой-то образ, ассоциация, даже если вы никогда не летали на самолетах. Откуда у нас есть это? Может быть, это какая-то генетическая память наших предков? Хотя, по идее, они летали на самолетах еще меньше, чем мы. Может быть, нам врут, что мы произошли от обезьяны, на самом деле мы произошли от птиц. А может быть, это потому, что мы видели полеты во снах. По крайней мере, практически все люди на Земле когда-либо испытывали это ощущение полета во время сна. И вот очень по-разному люди объясняли, что же означают эти полеты. И особую популярность обрела теория Карла Юнга. Он считал, что человек отправляется в полет, если чувствует внутреннюю скованность, и у него огромное количество обязанностей, которые мешают ему наслаждаться жизнью. И было зафиксировано, что некоторые люди, пережив полет во сне, пересматривали свои приоритеты и осознавали, что насущные проблемы не такие уж критичные на самом-то деле. И вот прямо сейчас в эфире «Радио Орфей» я предлагаю вам присоединиться к такому полету, подарит нам его музыка Евгения Павловича Крылатова. Это «Полет на флипе» из музыки к фильму «Гостья из будущего». Приятного вам полета!

0: Радио «Орфей». Реклама.
1: Четвертый всероссийский конкурс молодых композиторов «Партитура» по многочисленным просьбам продлевает прием заявок до 15 мая. Мы продолжаем искать таланты и открывать новые имена. Вы молодой композитор и творческая натура? Участвуйте в конкурсе «Партитура». Симфоническая и балетная музыка, опера, хоровые и оркестровые сочинения. Если вы посвятили себя сочинительству, конкурс «Партитура» для вас. Ваши работы будет оценивать представительное жюри. Все подробности участия и подачи заявок на сайте partituraconcurs.ru. Конкурс проводится Фондом инновационного развития культуры, образования и науки «Фиркон» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей» 495-959-1508.
2: В воскресенье 3 мая в нашем эфире дайджест концерта из концертного зала имени Чайковского в Москве к 95-летию со дня рождения дирижера Геннадия Рождественского. Чайковский. Серенада для струнного оркестра. Фрагмент балета «Спящая красавица». Солист Александр Рождественский. Торжественная увертюра, 1812 год. Государственная академическая симфоническая капелла России. Дирижер Геннадий Рождественский. Программа «Концертный зал». В воскресенье 3 мая в 11:40 по московскому времени на радио «Орфей».
0: Информация о погоде предоставлена центром «Фобос».
3: Завтра, 3 мая, в Кургане осадков не планируется, облачность переменная, 14-16 градусов днем, 1-3 ночью, юго-западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Жителей Смоленска также осадки не ожидают, но там теплее. 21-23 градусов днем, 9-11 ночью, юго-западный ветер 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем ожидаются кратковременные дожди, 14-16 градусов, ночью 5-7, юго-западный ветер будет порывистым от 4 до 9 метров в секунду. А в Москве наконец-то настоящее тепло. Осадков не ожидается, 19-21 градус днем, 9-11 ночью, облачность переменная. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду.
0: Радио «Орфей».

У солдат порядок строгий. Так называется оркестровая версия хора мальчиков из первого действия из оперы «Кармен» композитора Жоржа Бизе. Ну а мы с вами продолжаем наше музыкальное путешествие и перемещаемся мы в 20 век к советскому композитору Виктору Кнушевицкому. Он был известен тем, что в 30-е годы создал уникальный стиль советского джаза. Что он делал? Он брал народную музыку и перерабатывал ее в стиле песенно-оркестровых рапсодий. То есть он народную музыку давал оркестру, создавал некую форму, абсолютно уникальную, и этот оркестр играл очень зажигательную эмоциональную музыку. В общем, мы услышим это прямо сейчас. «Рапсодия» на белорусские темы композитора Виктора Кнушевицкого.

Первая часть второй симфонии Александра Порфирьевича Бородина в исполнении Берлинского филармонического оркестра и дирижера Саймона Рэтла. Здравствуйте, с вами ведущий радио Орфей Михаил Осташков, и мы продолжаем наше музыкальное путешествие, в котором можно каждый раз найти что-то новое, даже если мы встречаемся с уже знакомыми сочинениями. Сегодня у нас 2 мая, в Москве начало теплеть, но я смотрю на сообщения центра ФОБОС и вижу, что на самом деле теплеет везде, почти во всех городах России. И, конечно, можно стараться какими-то своими словами описать прекрасный месяц май, который предвещает нам лето и так далее. Но хочется говорить о мае словами великих поэтов. И я начну делать это прямо сейчас. А в эфир постепенно будет вступать музыка Гектора Берлиоза. Его часть третья — «Прибытие в Сайз», трио исмаилитов из оратории «Детство Христа», сочинение для двух флейт и арфы. А насчет поэзии — поэзия Ивана Алексеевича Бунина. У него есть стихотворение «В мае», и там он пишет. «Все темней и кудрявей березовый лес зеленеет, колокольчики ландышей в чаще зеленой цветут, на рассвете в долинах теплом и черемухой веет. Соловьи до рассвета поют. Скоро Троицын день, скоро песни, венки и покосы. Все цветет и поет, молодые надежды тая. О, весенние зори и теплые майские росы! О, далекая юность моя!»

0: Радио Орфей. Марина Мнишек, роль Марии Максаковой. Федор Федоровский.
1: За 30 лет карьеры в театре легендарной артисткой Марии Максаковой было спето множество партий, лучшими из которых стали Любаша в «Царской невесте», Кармен, Далила. Но главную тогда сталинскую премию принесли певице выступления в операх Мусоргского «Хованщина» и «Борис Годунов», где она исполнила роль польской гордячки Марины Мнишек, замахнувшейся на российский престол. Бориса после долгого перерыва решили вновь поставить в Большом в 1927 году. Максакову было тогда всего 25, и она только сживалась с ролью солистки главного театра страны, осваивала особенности характера и поведения своих героинь. Театральный художник Федор Федоровский, возглавлявший художественно-постановочную часть Большого, взялся за оформление спектакля. Воспитанный еще в частной опере «Зимина», он тяготел преимущественно к русской классике, особо предпочитая героико-эпические темы, такие как Борис Годунов. В 1927 году на исходе НЭПа страна уже вышла из экономических неурядиц и могла позволить себе уделять больше внимания культуре, планировать новые постановки, не обязательно с революционным акцентом. Борис в оформлении Федоровского обещал стать зрелищным и богатым. Так, для героини Максаковой, подбивающей самозванца захватить власть в Москве, художник создал белое парадное платье из шелка с кружевными рукавами и парадным пластроном, декорированным жемчугом и камнями. Но главное обстоятельство – к платью дочери воеводы полагались соответствующий ее положению длинный шлейф и стоячий жесткий воротник, который надо было еще уметь носить. Дочь провинциального мещанина, учившаяся музыке в церковном хоре, Максакова не была готова к такому наряду. Чтобы освоиться в нем, ей пришлось заняться тренировками дома, привыкать ходить с простыней, прикрепленной к юбке, искать повороты головы, вырабатывать манеры своей злонамеренной героини шаг за шагом и так каждый день. И вот походка уже как будто бы найдена, однако по-прежнему мешает шлейф. Как быть, будет вспоминать певица. И тогда, сделав два шага вперед, я решительно повернулась к самозванцу, как бы желая ему что-то сказать. Шлейф раскрылся и лег красиво у ног. Вот таким образом молодая певица Максакова освоила сложный костюм времен смуты, рожденный в фантазии театрального декоратора. Собственно, для советских людей ее поколения никаких преград быть не могло. Мария Максакова в роли Марины Мнишек. Костюм Федора Федоровского. 1927 год.
0: Кулисы стиля. Радио «Орфей».

«Радио Орфей» открывает новую территорию классики в шести городах полуострова Крым. Теперь «Радио Орфей» звучит в Симферополе, Севастополе, Керчи, Евпатории, Феодосии и Ялте. Слушайте и наслаждайтесь! «Орфей» — ваша новая территория классики.

Опера «Орфей» на радио «Орфей». Таккато композитора Клаудио Монтеверди. Мы с вами продолжаем наше путешествие, и из мира оперы мы перейдем в мир концертной музыки. Концерт для фортепиано с оркестром номер 3 композитора Дмитрия Кабалевского прямо сейчас в наш эфир ворвется. Это очень солнечное сочинение. Вообще оно было написано как гимн советской молодежи. Воспевал жизнь прекрасных подростков. И вообще само исполнение, сама композиция рассчитана на исполнителей студентов музыкальных училищ и консерваторий, а не только на профессиональных виртуозов. В общем, и в смысле исполнительского мастерства, и в смысле общей интонации эта музыка рассказывает нам о замечательном золотом времени, в котором многие из нас еще находятся, а кто-то с теплом вспоминает. Так что музыка вызовет у нас самые приятные чувства. Мы продолжаем.

Прелюдия «Девушка с волосами цвета льна» композитора Клода Дебюсси звучала в переложении для оркестра. Интересно, сколько таких прекрасных девушек живут в одном городе, если этот город достаточно большой, как испанский город Кордоба? Может быть, 10, может, 15, 20, но не то чтобы очень много. Но дело в том, что такие города существуют долго, сменяются несколько поколений, да что там несколько. Город Кордоба существовал 2100 лет и до сих пор продолжает существовать. Интересно, сколько в итоге таких прекрасных девушек там за это время было, в общем, посчитать сложно. И вообще, такие города хранят какую-то уникальную память. И мы с вами прикоснемся к этому городу, можем себе его представить благодаря музыке Исаака Альбениса. Мы уже начинаем гулять по его улицам. Кордоба из цикла «Испанские напевы». Звучит в переложении для виолончели и фортепиано Миши Майского.

0: Радио Орфей. Реклама.
1: Радио Орфей представляет. С 10 по 19 июля второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале. Опера «Война и мир», концерты с участием Дениса Мацуева, Ильдара Абдразакова, Хиблы Герзмава и многих других. Вас ждут шедевры мировой классической музыки под открытым небом, джаз на закате и интересные мастер-классы для всей семьи. Денис Мацуев и его второй летний фестиваль в Суздале ждут вас. Билеты и подробности на сайте suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. suzdalfestival.ru и Яндекс.Афиша. Фестиваль пройдет под патронатом полномочного представителя президента России в Центральном федеральном округе. Категория 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Музыкальная классика стала еще ближе. Благодаря нашему мобильному приложению «Орфей» мы можем быть с вами всегда и везде, где есть интернет. Теперь вы можете слушать не только поток основного вещания. Выбирайте тематический канал по душе. Классика киномузыки. Классика эстрады. Классика кроссовера и многое другое. Официальное мобильное приложение «Радио Орфей». Скачивайте в App Store, Google Play, App Gallery и RuStore. Всегда с вами. Информация о погоде предоставлена центром «Фобос».
2: Завтра, 3 мая, в Севастополе осадков не ожидается. 14-16 градусов днем, 7-9 ночью. В Керчи ночью кратковременные дожди, там 14-16 градусов днем, 8-10 ночью. В Нижнем Новгороде осадков не планируется, 16-18 градусов днем, 8-10 ночью. В Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди, будет пасмурно с прояснениями, днем температура 14-16 градусов, ночью 5-7. Юго-западный ветер порывистый днем от 4 до 9 метров в секунду. И, наконец, в нашей столице Москве осадков не планируется, облачность переменная, днем температура достаточно приятная, 19-21 градус выше нуля, ночью 9-11. Юго-западный ветер от 4 до 9 метров в секунду.
0: Радио «Орфей».

танец пастушков из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского. Симфонический оркестр Большого театра, дирижер Александр Ведерников. Эфир «Радио Орфей» продолжит также музыка русского композитора, но на этот раз это будет Николай Григорьевич Минх. Возможно, вы не знаете его фамилию, хотя в 30-е годы тандем Леонид Утесов, певец, которого знают многие, и Николай Минх, именно этот тандем создавали суперхиты, которые потом распевала вся страна. Среди них «Прекрасная маркиза», которую мы все знаем, любим и помним, ни одного приятного сюрприза, за исключением пустяка. А прямо сейчас мы услышим его колыбельную. Если вы находитесь в часовом поясе Москвы и так рано ложитесь спать, то почему бы и нет, можно заснуть под эту композицию. А если вы еще провожаете этот вечер, то можно, глядя за тем, как солнце постепенно уходит за горизонт, услышать что-то в этой музыке, что дополнит вечернюю картину.

Прелюдия Куперитравиата композитора Джузеппе Верди открывает новый час в эфире Радио Орфей. Дрезденский филармонический оркестр, дирижер Даниэль Орен. Здравствуйте, с вами ведущий Радио Орфей Михаил Осташков, и мы с вами, как обычно, находимся на просторах классической музыки. Сегодня у нас 2 мая, мы радуемся тому, что наконец-то пришло тепло, и вообще наблюдаем за временем. И это, конечно, любопытно, что когда мы обращаем внимание на то, что наше время конечно, то все остальные, казалось бы, острые повседневные вопросы теряют свою остроту. В частности, об этом напоминает нам музыка Вольфганга Амадея Моцарта, его «Реквием». И в начале этого часа в рубрике «Свидетельство о рождении» мы узнаем тайны этого сочинения. Ну а прямо сейчас переплетение композитора Андреа Гоньона. Начнут заполнять пространство эфира. За фортепиано сам композитор, также играет сессионный оркестр. Приятного вам путешествия!

0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио «Орфей». Вольфганг Амадей Моцарт. «Реквием».
1: За 7 веков существования «Реквиема» написано больше 6000 опусов в этом жанре. «Реквием» Моцарта находится примерно посередине перечня, но по силе воздействия на человеческую культуру это «Реквием» номер один. Автор не оставил никаких упоминаний о «Реквиеме» и тем самым дал повод для рождения множества легенд. Появился миф о таинственном черном человеке, который анонимно заказал «Реквием». Супруга Моцарта убеждала близких, что ее муж был отравлен. А его ученик Франц Ксавер Зюсмайер цитировал умирающего мастера: «Разве я не говорил, что этот реквием пишу для самого себя?» В действительности заказчиком был молодой граф Франц фон Вальзек зу Штуппах. У него была специфическая привычка – щедро платить известным композиторам за сочинения, а затем переписывать их своей рукой и преподносить как собственную музыку. Чтобы сохранить инкогнито, граф посылал на переговоры помощника, который ходил в сером платье. В 1791 году граф потерял жену и решил заказать реквием к годовщине ее смерти. Моцарт, не слишком интересуясь личностью покупателя, согласился. 5 декабря того же года, в 1:00 ночи, он ушел из жизни. Как считает большинство специалистов, от ревматической лихорадки. К тому времени Моцарт успел написать чуть больше половины реквиема. Его вдова очень нуждалась в деньгах. Чтобы получить остаток гонорара, партитуру нужно было завершить, и вдова обратилась к ученикам Моцарта. Первым кандидатом стал Йозеф фон Эйблер. Он попытался продолжить «Лакримозу», в которой Моцарт успел записать лишь 8 тактов. Досочинил 2 такта и вернул ноты вдове, видимо, объяснив, что не в силах продолжить работу. Много лет спустя произошло мрачное совпадение. Он дирижировал реквиемом, и прямо во время концерта его поразил инсульт. Вдова Констанца Моцарт в надежде все-таки завершить реквием обратилась к Зюсмайеру. Они вступили в сговор. Зюсмайер должен был подражать руке Моцарта, чтобы заказчик не обнаружил подвох. Почерк Зюсмайера так похож на моцартовский, что даже ученые порой не могли их различить. В конце партитуры сообщники поставили фальшивую подпись Моцарта и дату – 1792. Афера удалась, и в следующем году граф руководил исполнением реквиема в память о своей жене. Франц Ксавер Зюсмайер оказался удачливым соавтором Моцарта. В его версии реквием звучит чаще всего. Однако ученые убеждены, что некоторые эпизоды дописаны Зюсмайером вопреки законам моцартовского стиля. Это породило всемирный неофициальный конкурс. Известно уже около 20 альтернативных попыток завершить реквием. Впоследствии таинственные сюжеты, связанные с реквиемом, возникали снова и снова. В 1958 году моцартовский автограф был выставлен в Брюсселе. Неизвестный посетитель сумел подобраться к реликвии и оторвал фрагмент листа, на котором Моцарт написал последние слова в своей жизни. Расследование не дало никаких результатов. Реквием Моцарта обладает такой мощной энергией, что будто сам порождает вокруг себя все новые тайны. Подлинный эпизод из биографии венского композитора превратился в великий общечеловеческий миф о музыке и мистике, гении и злодействе, жизни и смерти.
0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио «Орфей».

Радио Орфей. Актуальное прочтение знакомых шедевров в 21 веке. Музыкальная классика стала еще ближе. Слушайте нас на частоте 99,2 FM в Москве и на 98,5 FM в Севастополе. Проводник в мире высокой музыки для всех поклонников настоящей классики.

Вальс из сюиты из музыки к драме Михаила Юрьевича Лермонтова «Маскарад» композитора Рамы Ильича Хачатуряна. Это было очень темпераментно. Музыка как будто бы стремилась куда-то постоянно вперед, как и мы, часто делая свои будничные дела. Но прямо сейчас композитор Вольфганг Амадей Моцарт пригласит нас немножко расслабиться и услышать собственное дыхание, собственное сердцебиение, вообще вспомнить о том, что мы есть. Делает он это благодаря второй части своей 40-й симфонии. Исполняет ее шотландский камерный оркестр и дирижер Чарльз Маккерас.

Финал концерта для фортепиано с оркестром номер 2 Фредерика Шопена. За фортепиано была Екатерина Мечетина, Академический симфонический оркестр Московской филармонии, дирижер Юрий Симонов. В эфир радио «Орфей» прямо сейчас ворвется опера, и это будет опера Шарля Гуно «Ромео и Джульетта». Он ее написал уже после того, как прогремел его «Фауст». Он стал очень известным композитором, и ему заказали новую оперу. Так вот, Шарль Гуно не остановился на своем подвиге с «Фаустом» и начал работать с невероятным энтузиазмом. Он часто вскакивал в 5 утра, начинал сочинять музыку. Первый акт он вообще написал практически за один день интенсивной работы. Кстати, это было 9 апреля, весной. И вот результат. Конечно же, эта опера стала одной из жемчужин, одним из главных его творений. Прямо сейчас мы услышим вальс Джульетты с лаконичным названием «Хочу жить».

0: Радио «Орфей». Слушайте в эфире «Радио «Орфей». Кулисы стиля».
1: Равелевское «Болеро» впервые увидел свет 22 ноября 1928 года на открытии сезона труппы Иды Рубинштейн.
0: Высокая мода на большой сцене.
1: Именно для своей антрепризы, а точнее для себя, заказала она Равелю балет в испанском духе, чтобы музыка соответствовала ее исполнительской манере, гордой, уверенной, неутомимой.
0: «Кулисы стиля». Ежедневно на радио «Орфей». Каждый, у кого есть спутниковая тарелка Триколор ТВ, наслаждается идеальным звучанием радио «Орфей». Найти нашу станцию в радиопакете не составит труда. Радио «Орфей» и Триколор ТВ. Спутниковый стандарт и эталонное качество звука.
2: В воскресенье 3 мая в нашем эфире дайджест концерта из концертного зала имени Чайковского в Москве к 95-летию со дня рождения дирижера Геннадия Рождественского. Чайковский. Серенада для струнного оркестра. Фрагмент балета «Спящая красавица». Солист Александр Рождественский. Торжественная увертюра, 1812 год. Государственная академическая симфоническая капелла России. Дирижер Геннадий Рождественский. Программа «Концертный зал». В воскресенье 3 мая в 11:40 по московскому времени на радио «Орфей».
0: Информация о погоде предоставлена центром «Фобос».
3: Завтра, 3 мая, в Ялте осадков не планируется, днем температура 14-16 градусов, ночью 9-11. В Евпатории также без осадков, 15-17 градусов днем, 7-9 ночью. Мы переходим к нашей северной столице, Санкт-Петербургу. И там ожидаются кратковременные дожди, днем температура 14-16 градусов, ночью 5-7. И, наконец, в нашей столице, Москве, осадков не будет. Днем температура 19-21 градус, ночью 9-11. Также москвичи ожидают юго-западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. В общем, приходит майское потепление.
0: Радио «Орфей».

танец номер один из сюиты для эстрадного оркестра Дмитрия Шостаковича. Мы с вами продолжаем находиться в пространстве классической музыки, и мы здесь часто неосознанно или осознанно задаем вопрос, а все-таки что же такое музыка? И вот любопытный, короткий, лаконичный ответ дал на этот вопрос композитор Альфред Шнитке. Он сказал, музыка — это свобода, и все, точка. И действительно, музыка может быть свободой. Это очень лаконичное высказывание, но оно открывает нам множество смыслов. Прямо сейчас мы услышим композицию Альфреда Шнитке «Минуэт» из его сюиты в старинном стиле. Оркестр Тапиола Симфониетта, дирижер Ральф Гаттони.

0: Радио Орфей.
1: 9 вечера в Москве.
2: С новостями в студии Вениамин Белозеров. Здравствуйте. Радио «Орфей» расширило географию вещания в Крыму. С 1 мая наша радиостанция звучит в Севастополе и Феодосии. Поздравляем новых слушателей. В Крыму «Орфей» начал вещание 20 апреля в Керчи, Симферополе, Ялте и Евпатории. Второй молодежный фестиваль культуры и традиционных ценностей «Явление» проходит на территории храма Архангела Михаила в Крымской Алупке. В этом году его тема – образ, слово, музыка. В афише более 80 событий – от концертов академической и джазовой музыки до лекций о культурном наследии, а также мастер-классы по традиционным ремеслам и кинопоказы. Среди участников музыкальной программы – певцы Альбина Шагимуратова, Мариам Мирабова, а также пианист Александр Гиндин и Арсений Тарасевич Николаев. Первый в России музей пластических фигур открылся в Московском парке Зарядье. Среди полусотни экспонатов – Петр I, Юрий Гагарин, Владимир Высоцкий и Александр Сергеевич Пушкин. Фигуры выполнены из специального силикона. В их создании участвовали эксперты кино и пластического грима, а для достижения максимального портретного сходства использовались новые цифровые технологии. Объекты расположены на фоне авторских декораций. Актеры Эмили Блант и Стэнли Тучи получили именные звезды на Голливудской аллее славы. Церемония прошла в Лос-Анджелесе. Поддержать артистов пришли их родственники, а также коллеги – Мэрил Стрип, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон и Дуэйн Джонсон. В пятницу в международный прокат вышел фильм «Дьявол носит Прада 2» с участием обладателей именных звезд, а главным ролям спустя 20 лет вернулись Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй. Российские кинотеатры на время майских праздников вновь отказались от неофициальных зарубежных релизов. В России сиквел начнут показывать в последний день майских праздников. В студии был Вениамин Белозеров, служба информации «Радио Орфей».

Вальс-скерцо для скрипки с оркестром композитора Петра Ильича Чайковского. Скрипка в руках Даниэля Лызаковича, Национальный филармонический оркестр России, дирижер Владимир Спиваков. Здравствуйте, с вами ведущий радио Орфей Михаил Осташков, и мы продолжаем находиться в пространствах классической музыки. Сегодня у нас 2 мая, мы по-прежнему радуемся тому, что наконец-то пришло тепло, хотя в Хабаровске уже 3 мая, но неважно. С каждым днем будет становиться все теплее и теплее, деревья будут распускаться, станет слышен запах черемухи, сирени. В общем, нас ждет самое прекрасное время. А пока мы будем его ждать, встречать под аккомпанемент классической музыки. В общем, какое-то идеальное сочетание, не найдешь подвоха. Прямо сейчас мы услышим композицию Николая Григорьевича Минха, прекрасного джазового композитора. Это инструментальная миниатюра для джаз-оркестра под названием «Игра». Исполняет Большой джазовый оркестр Петра Востокова, симфонический оркестр «Радио Орфей», дирижер Сергей Кондрашов.

0: Маршруты музейные. Радио Орфей.
1: Здравствуйте, с вами Наталья Сергеева. Отправляемся гулять по музеям России. 300 произведений лаковой миниатюрной живописи, которые через призму истории рассказывают о культурных традициях разных регионов России, показывают в подмосковном музее «Новый Иерусалим». Произведения мастеров традиционных центров лаковой миниатюры Федоскина, Палиха, Мстеры и Холуя становятся мостом между прошлым и настоящим, историей и культурой. Погружаемся в мир народного творчества и открываем для себя новые грани русской культурной самобытности до 24 мая. Выставка «За пределами ученого искусства» проходит в манеже Малого Эрмитажа. В экспозиции как признанные шедевры провинциального портрета первой половины XIX века, так и произведения, которые раньше не выставляли. Мужские, женские, детские и семейные портреты – работы неизвестных мастеров и художников, чьи имена сохранились. Термин «провинциальное искусство» здесь означает не региональную принадлежность, а недостаток академического образования художника. Каково это – быть аутсайдером в мире искусства, узнаем до конца месяца. Столетию Коми-Пермяцкого округа посвящена выставка Петра Субботина-Пермяка, которая проходит в Пермской художественной галерее. Выдающийся художник, педагог, собиратель народного искусства Петр Иванович Субботин еще в студенчестве присоединил к фамилии псевдоним Пермяк, подчеркнув свое происхождение и навсегда связав имя с родной землей. Он прожил недолго, но оставил значительное художественное наследие – живопись, графику, печатные работы, образы, идеи. Во всем здесь отчетливо видна живая связь между его искусством и землей, на которой он родился. Осмысляем путь художника до 10 мая. А еще в Москве в музее «Зеларт» размышляют о судном дне, в петербургской «Эрарте» оживляют город, а в новосибирском художественном исследуют метамодернизм. А я, Наталья Сергеева, прощаюсь с вами. До встречи в музее.
0: Маршруты музейные. Радио «Орфей».

Радио Орфей. Территория классики. Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Людвиг ван Бетховен. Симфония номер 3. Героическая. Берлинский филармонический оркестр. Дирижер Клаудио Аббадо. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru.

Арагонская охота из испанской увертюры номер один Михаила Ивановича Глинки. А теперь в эфире радио «Орфей» от ученика мы перейдем к учителю Михаила Глинки, к Джону Филду. Он был ирландским композитором, но однажды приехал в Россию, начал играть музыку. Публика его приняла так тепло, что на родину он в итоге решил не возвращаться. Он остался в России, создал здесь свои самые уникальные музыкальные произведения. Но еще он известен тем, что он создал целый жанр под названием «Ноктюрны», который потом развивал Фредерик Шопен. Любопытно и очень точно о нем написал Ференц Лист. До Филда фортепианные произведения неизбежно должны были быть сонатами, рондо и тому подобное. Филд же ввел жанр, не относящийся ни к одной из этих категорий.

Жанр, в котором чувство и мелодия обладают верховной властью и свободно движутся, не стесненные оковами насильственных форм. Но это слова. А мы с вами убедимся в их правоте благодаря самой музыке. Арфа в руках Магдалины Хоффман.

Вступление к первому действию из оперы «Сказка о царе Салтане» Николая Андреевича Римского-Корсакова. Эфир «Радио Орфей» подхватывает сочинение Франца Шуберта, его вокальный цикл с красивым названием «Зимний путь», еще более красивый фрагмент «Весенний сон». И вроде бы это должно быть такое позитивное, светлое сочинение, но на самом деле Франц Шуберт писал его за год до своей смерти, в период тяжелой депрессии, одиночества и материальной нужды. Но при этом прислушайтесь, какая музыка. Трудно сочетается. Звучит в переложении для струнного квартета.

0: Радио Орфей. Слушайте в эфире Радио Орфей.
1: 250-летию Большого театра посвящается.
2: Урусов выхлопотал себе государственную монополию на ведение театрального дела в Москве.
1: Страницы истории. Авторская рубрика Александра Васькина.
2: А за это Урусов должен был в течение 5 лет построить новый каменный театр.
1: Ежедневно на Радио Орфей.
0: Радио Орфей. География нашего вещания расширяется.
1: Слушайте нас на частоте 99,2 FM в Москве и на 92,1 FM в Туле.
0: Для избранных ценителей настоящей классики.
1: Только лучшее и всегда актуальное. Радио «Орфей». Территория классики.
3: В воскресенье 3 мая в нашем эфире дайджест концерта из концертного зала имени Чайковского в Москве. К 95-летию со дня рождения дирижера Геннадия Рождественского. Чайковский. Серенада для струнного оркестра. Фрагмент балета «Спящая красавица». Солист Александр Рождественский. Торжественная увертюра, 1812 год. Государственная академическая симфоническая капелла России. Дирижер Геннадий Рождественский. Программа «Концертный зал». В воскресенье 3 мая в 11:40 по московскому времени на радио «Орфей».
1: Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
4: Завтра, 3 мая, в Севастополе осадков не ожидается, 14-16 градусов днем, 7-9 ночью. В Евпатории также без осадков, 15-17 градусов, но днем, ночью температура опустится до 7 градусов. Мы переходим к нашей северной столице, Санкт-Петербургу, в нем 14-16 градусов днем, 5-7 ночью. При этом ветер будет юго-западный от 4 до 9 метров в секунду и порывистый. Ну и, наконец, в нашей столице Москве осадков не ожидается. Облачность переменная, 19-21 градус днем, 9-11 ночью. Юго-западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. А в целом мы наблюдаем постепенное потепление.
1: Радио «Орфей».

Полет Валькирии из оперы «Валькирия» Рихарда Вагнера. Оркестр Национальной оперы Парижа, дирижер Филипп Жардан. Но теперь в эфире «Радио Орфей» мы от этих сказочных существ Валькирий перейдем во вроде бы обычный город, многими любимый, Санкт-Петербург. Так называется фрагмент балета «Продавец игрушек» Алексея Шелыгина. Но, конечно, это не до конца обычная история, в ней есть своя загадка, потому что это зимняя сказка. И подарит нам ее симфонический оркестр «Радио Орфей» дирижерская палочка в руках Сергея Кондрашова.

предисловие симфонической поэмы под названием «Так говорил Заратустра» композитора Рихарда Вагнера. Здравствуйте, с вами ведущий радио «Орфей» Михаил Осташков. Мы, как обычно, находимся на пространствах классической музыки. Сегодня у нас 2 мая для тех, кто живет в часовом поясе Москвы. А если вы находитесь в Хабаровске и в этих часовых поясах, то у вас уже 3 мая, и совсем скоро будет тот самый рассвет или восход солнца, который мы услышали прямо сейчас в музыке Рихарда Штрауса. А вообще все это не важно, потому что на самом деле сейчас у нас май, мы будем наслаждаться его теплом. В начале этого часа будем слушать рубрику «Большой театр. Думайте о приятном». Очередная глава этой рубрики называется «Огромное здание для народного удовольствия». И вообще вопрос, когда театр назывался так прекрасно? «Огромное здание для народного удовольствия». Хочется, чтобы таких театров сейчас было побольше. Ну, и, кстати, о тепле. Хочется очень по-разному описывать май, потому что это действительно очень красивый и важный для нас месяц. Но лучше меня это сделали поэты, такие как Афанасий Фет. Однажды он написал стихотворение «Еще майская ночь». «Какая ночь? На всем какая нега. Благодарю родной полночный край. Из царства льдов, из царства вьюг и снега, как свеж и чист твой вылетает май».

0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».
1: О том, каким было первое здание Большого театра на Театральной площади, остались только воспоминания. Но и они подтверждают тот факт, что это был один из самых больших театров Европы. Огромное здание для народного удовольствия. Благодаря сохранившемуся в архивах антикварному альбому, выпущенному Московской университетской типографией в 1797 году, мы можем, словно в машине времени, перенестись в начало XIX века. Альбом называется «Планы и фасады театра и маскарадные залы в Москве», построенных содержателем публичных увеселений англичанином Михаилом Медоксом. Итак, осмотрим зрительный зал. Он был способен вместить в свои пределы более 1500 человек, 800 зрителей непосредственно перед сценой и чуть меньше в галерее. Это много, даже по нынешним временам. Сцена находилась на высоте до 1,5 метров, так что видно было хорошо не только из партера. Кстати, билет в партер продавали за рубль, а за 2 рубля можно было купить кресло для дам. Их устанавливали перед сценой. Это были лучшие места. У состоятельных москвичей было принято выкупать ложи на год для своих семей. Аренда ложи давала право владельцу закрывать ее на ключ, чтобы никто иной не смог проникнуть внутрь, даже в том случае, если ложа пустовала. Ложу разрешалось обклеивать обоями по своему желанию, покупать туда мебель на свой вкус и цвет. Еще более возросла площадь театра, когда в конце 18 века к зданию пристроили бальный зал под названием «Ротунда». По вечерам в зеркальном зале было светло, как днем. Зал освещали 42 хрустальные люстры, свет которых падал на бриллианты и ожерелья изысканной публики. «Ротунда» была способна вместить до 2000 любителей маскарадов, одного из самых популярных увеселений в Москве той эпохи. К маскарадам готовились задолго, стараясь прежде всего поразить оригинальностью наряда. Вход был платным, за рубль. Отбоев желающих не было.
0: 250-летию Большого театра посвящается «Страницы истории». Авторская рубрика Александра Васькина. Радио «Орфей».

Классика джаза стала еще ближе. Еще ближе. Радио «Орфей» представляет цифровой канал «Классика джаза». Лучшие хиты мировой джазовой сцены. Все для тех, кто любит джаз. Слушайте на сайте и в мобильном приложении.

Петр Ильич Чайковский. Первая часть концерта для фортепиано с оркестром номер один. Эфир радио «Орфей» подхватит менее известный композитор Николай Семенович Голованов. Он был советским композитором, деятелем искусств 20 века. И любопытно, но он очень тесно общался с Константином Сергеевичем Станиславским, создателем Московского художественного театра. В общем, у них прям было личное общение. Великий режиссер Константин Сергеевич увидел молодого музыканта единомышленника и предложил ему возглавить музыкальную часть своей оперной студии. Дирижер согласился и работал в этой студии, а также в созданном на ее базе музыкальном театре. И он был прекрасным дирижером и, как мы сейчас убедимся, очень талантливым композитором. Мы услышим его «Ноктюрн» из оперной сюиты «Принцесса Юрата». «Ноктюрн», как известно, сочинение ночное, так что в нем есть своя тайна, своя загадка, которую мы можем разгадывать снова и снова.

0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Радио «Орфей». Суздальское притяжение.
1: Хочется, чтобы это сумасшествие не заканчивалось, потому что я понимаю, что если я что-то начинаю делать, то это должно быть как последний раз. Не скрою, после разных удачных проектов «Гран-пиано» или «Симфония Ямала», которая прошла вот совсем недавно, уже второй конкурс был, многие регионы, и не только, но и из других стран тоже, хотят повторить это у себя. После Суздаля, конечно же, тоже. После прошлогоднего Суздаля, не скрою, а у нас нельзя то же самое сделать? Вот такой всегда вопрос. Причем я этих людей очень люблю, и мы много лет дружим, и делаем много разных проектов. Я говорю, с удовольствием, но давай придумаем что-нибудь другое. Потому что мы не можем клонировать, копировать этот формат, который, на мой взгляд, может только быть в Суздале. Вот в таком формате, в таких декорациях, в таких локациях, на таких сценах. Хочется, чтобы каждый из проектов был на 150%. И мечта в том смысле, что это суздальское притяжение, не только фестиваль, но чтобы эта школа была не просто летняя. Потому что, безусловно, мы в течение года, новые имена, мы проезжаем больше 30 регионов с нашей командой выдающихся педагогов, профессоров из Московской консерватории и из других. Они дают свои мастер-классы, по итогам которых семья наша пополняется новыми питомцами, нашими кисками. Цитата Иветы Николаевны Вороновой. Потом они едут в Суздаль, те, кто получил стипендию. И там повышают свое мастерство. Естественно, ходят на наш фестиваль, безусловно. Кто-то уже играет, кого-то мы уже пытаемся, может быть, сразу кинуть в это пекло в виде концертов камерной музыки. У нас будет очень много интересных задумок, когда соединяются новые имен с разных поколений. Это вообще наша отличительная, как говорят в консерватории, фишка. Я не буду раскрывать всех пока секретов по части камерной музыки. Во-первых, еще раз хочу напомнить, что помимо основных гала-концертов в Кремле, на сцене «Заряди» у нас будут камерные концерты вечером, а джазовые концерты практически уже ночью в 10-10.30. Это все будет абсолютно бесплатно для зрителей. Именно камерная музыка и джазовая. Хотим, чтобы это был вот такой общий вход. Я понимаю, что все равно какие-то там ограничения, чтобы не было совсем никакой, не дай бог, давки, такого не будет там. Но в этом тоже есть некая прелесть, потому что мы понимаем, что все равно фестиваль — это билеты, как ни крути, потому что потянуть такую махину — это очень большие-большие-большие суммы. Я никогда не подозревал, что сцены может стоить таких. Действительно, это правда. Это очень большие деньги. И это очень сложно построить настоящую сцену. А теперь мы понимаем, что в контексте прошлого года, когда практически ее чуть не снесло, а по бокам, когда сметался, но это была экстремальная ситуация. Надеюсь, таких штормов никогда не будет. Это просто было как торнадо. Это часть фестиваля. Это большие очень вложения, конечно же, но что уж поделаешь. Раз уж ввязались, мы будем это делать точно.
0: Суздаль. Секреты фестиваля. Авторская рубрика Дениса Мацуева. Второй летний фестиваль Дениса Мацуева в Суздале проходит под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. Радио «Орфей».

Прелюдия Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении пианиста Бориса Березовского. Эфир «Радио Орфей» продолжит японская музыка. Мы довольно редко слышим здесь представителей японских авторов. И прямо сейчас мы окажемся где-то там, в этой удивительной стране, полной таинственных загадок. Композитор Дзё Хисайси. Музыка из мультфильма «Принцесса Мононоке».

0: Слушайте в эфире радио «Орфей». Выбор Петровского.
1: Рембрандт – это главный художник, который ассоциируется с Эрмитажем.
0: Директор Государственного Эрмитажа Михаил Борисович Петровский рассказывает об экспонатах музея.
1: А с отцом был старший сын, который всю жизнь нормально с отцом жил, работал, с отцом ухаживал, в общем, как полагается сыну.
0: Выбор Петровского. Ежедневно на радио «Орфей».
2: В воскресенье 3 мая в нашем эфире дайджест концерта из концертного зала имени Чайковского в Москве к 95-летию со дня рождения дирижера Геннадия Рождественского. Чайковский. Серенада

0: Академическая симфоническая капелла России. Дирижер Геннадий Рождественский. Программа «Концертный зал». В воскресенье 3 мая в 11:40 по московскому времени на радио «Орфей».
1: Информация о погоде предоставлена центром ФОБОС.
2: Завтра, 3 мая, в Новосибирске осадков не планируется, там будет пасмурно, но все-таки с прояснениями, 14-16 градусов днем, 7-9 ночью. В Санкт-Петербурге ожидаются кратковременные дожди днем, температура 14-16 градусов. Ночью 5-7, также юго-западный порывистый ветер достигает 9 метров в секунду. И, наконец, в нашей столице Москве осадков нет, облачность переменная, днем температура 19-21 градус. Ночью 9-11, юго-западный ветер от 4 до 9 метров в секунду, в общем, теплый май.
1: Радио «Орфей».

Норвежский танец Эдварда Грига. Тем временем в Москве 22 часа 47 минут, и у нас под завершение этого часа успеет прозвучать замечательная музыка Михаила Ивановича Глинки.

Вероника Сати, а также Эльмира Низамова. Прямо сейчас мы услышим его посвящение. Труба в руках Романа Мударисова, Государственный академический симфонический оркестр Республики Татарстан, дирижер Джереми Уолкер.

«Танец с топорами» из «Фантазии для благородного рыцаря» композитора Хоакина Родриго. Понравилась ли вам эта музыка? Показалась ли вам она изобретательной? А на самом деле Хоакин Родриго из-за потери зрения в раннем детстве писал все свои произведения, используя особый шрифт, который затем специально расшифровывался для публикации. Из чего можно сделать вывод, что не стоит так уж сильно жаловаться на отсутствие возможностей, раз уж мы начали этот час музыки Хоакина Родриго. Здравствуйте, с вами ведущий радио Орфей Михаил Осташков, и мы продолжаем наше музыкальное путешествие, и каждый раз мы узнаем нечто новое о тех музыкальных произведениях, которые, казалось бы, мы уже много раз слышали, но каждый раз мы находим пространство для того, чтобы удивиться им. В начале этого часа нас ждет рубрика «Экспо-музыка», в ней мы узнаем о премьере оперы не просто со словами, знаете ли, премьере оперы Петра Ильича Чайковского «Черевички», а прямо сейчас мы услышим «Легенду о бабочках». Это первая часть концерта для скрипки композиторов Хэ Джэнь Хао и Чэнь Гана.

0: Экспо-музыка с Михаилом Брызгаловым. Радио Орфей.
1: В коллекции Музея музыки хранится фотография с премьеры второй редакции оперы Петра Ильича Чайковского «Кузнец Вакула». Она получила название «Черевички». Впервые опера была представлена в Большом театре в 1887 году. На снимке мы видим Павла Хохлова в роли Светлейшего. Артист одет в парадный кафтан с саблей, на голове напудренный парик, в левой руке он держит головной убор, правой придерживает плащ. На заднем фоне декорация с изображением дворцового зала. Снимок представляет собой ценный исторический документ конца XIX века. Он передает не только облик певца, но также и исторические детали. Фотографии тех лет близки изобразительному искусству. Это в полном смысле слова картинные снимки, отретушированные и подкрашенные лучшими художниками своего времени. Павел Акинфеевич Хохлов – российский певец, солист Большого и Мариинского театров, обладатель бархатного баритона и великолепной сценической внешности. Хохлов сочетал оперный талант с драматическим. Его трактовки, отмеченные совершенством и глубиной, стали классическими. Одним из первых оперных певцов он создал новый стиль исполнения, отказавшись от внешних эффектов и стремясь выявить замысел композитора, создать реалистичный образ. Искусство Павла Хохлова любила не только публика, но и российская музыкальная элита того времени. Певца высоко ценили Мусоргский, Чайковский, Рубинштейн. А драматург Александр Островский называл его «красой и гордостью русской оперы». Артист оказал сильное влияние на многих оперных певцов, в том числе на Федора Шаляпина, который считал его своим учителем. В Большом театре Хохлов прослужил с небольшими перерывами около 20 лет. Пел он и в Мариинском театре в Петербурге. В 1900 году его удостоили звания «Заслуженный артист императорских театров». Оно давало особую привилегию – право выступать в любой опере по своему желанию. Хохлов воспользовался этим правом лишь однажды, на закате карьеры, исполнив в последний раз партию Онегина. В общей сложности Павел Хохлов спел 30 ведущих оперных партий, вписав свое имя в историю отечественного музыкального театра. Фотографии выдающихся артистов – это важная часть нашей культуры.
0: Генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов. Радио «Орфей». Экспо-музыка.

Радио Орфей. Актуальное прочтение знакомых шедевров в 21 веке. Слушайте нас на частоте 99,2 FM в Москве и на 97,5 FM в Феодосии. Радио Орфей. Проводник в мире высокой музыки для всех поклонников настоящей классики.

не лишних мы задаем себе в сутки? Тоже вопрос. И, конечно, посчитать это абсолютно невозможно. Тысячу, несколько тысяч, непонятно. Но вот рекомендуется в сутки задавать себе хотя бы около 5-10 осознанных вопросов, чтобы улучшить свою жизнь и понять вообще, как мы себя чувствуем. И вот один из таких вопросов мы можем задать себе прямо сейчас, потому что сама композиция называется «The Question» — «Вопрос» композитора Уильяма Волстенхолма.

Фидл Фэбл, композитор Лерой Андерсона, концертный оркестр BBC, дирижер Леонард Сладкин. Эфир «Радио Орфей» продолжит ночное сочинение, и у подавляющего большинства слушателей «Радио Орфей» сейчас действительно ночь или ранний рассвет. Это ноктюрн Фредерика Шопена. Конечно, Фредерик Шопен не просто рисует нам некую ночную загадку. Он обращается напрямую к тайникам нашей души. И это, конечно же, слышно в его музыке сразу.

0: воскресенье 3 мая в нашем эфире дайджест концерта из концертного зала имени Чайковского в Москве к 95-летию со дня рождения дирижера Геннадия Рождественского. Чайковский. Серенада для струнного оркестра. Фрагмент балета «Спящая красавица». Солист Александр Рождественский. Торжественная увертюра, 1812 год. Государственная академическая симфоническая капелла России. Дирижер Геннадий Рождественский. Программа «Концертный зал». В воскресенье 3 мая в 11:40 по московскому времени на радио «Орфей».
1: Информация о погоде предоставлена центром «Фобос».
2: Завтра, 3 мая, в Сочи временами сильные дожди, пасмурно, 12-14 градусов днем, 10-12 ночью. В Санкт-Петербурге также будет дождливо и пасмурно, 14-16 градусов днем, 5-7 ночью, юго-западный ветер от 4 до 9 метров в секунду, днем этот ветер будет порывистым. В Москве осадков не планируется, 19-21 градус днем, вполне приятно, 9-11 ночью, юго-западный ветер от 4 до 9 метров в секунду, также переменная облачность. Мы, наконец-то, наблюдаем потепление.
1: Радио «Орфей».

Романс из музыки кинофильма «Овод» Дмитрия Шостаковича. Это хорошая нота, чтобы ненадолго с вами попрощаться. С вами был ведущий радио «Орфей» Михаил Осташков. Хочется, чтобы музыка по-прежнему прокладывала самый прямой и естественный путь к нашим сердцам и таким образом меняла нашу жизнь к лучшему. Эфир подхватит композиция Франца Шуберта прямо сейчас. Она необыкновенно солнечная в наше темное время суток. Финал пятой симфонии в исполнении камерного оркестра Нидерландского радио и дирижера Тона Копмана.

0: Радио Орфей.
1: С новостями в студии Вениамин Белозеров. Здравствуйте. Валерий Гергиев провел свой 73-й день рождения на сцене. Накануне он выступил в столице в рамках Московского пасхального фестиваля. Объединенный симфонический оркестр Большого и Мариинского театров под управлением маэстро исполнил днем в «Заряде», в том числе 8-ю симфонию Брукнера. А вечером в Большом театре представили оперу «Отелло» в постановке Джанкарло Дель Монако, также с участием объединенного оркестра под руководством Гергиева. Сегодня пасхальный поезд, на котором музыканты путешествуют по городам России, посетит Саранск и Пензу. Московский театр Вахтангова впервые приехал с гастролями в Мурманск. Столичный коллектив пробудет в городе до четверга и покажет в областном театре драмы три спектакля «Амадей», «Мадемуазель Нетуш» и «Наш класс». Каждую постановку сыграют дважды. Выступления вахтанговцев проходят в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Музей музыки представляет выставку «Почувствовать». Проект, подготовленный совместно с Тульским музейным объединением, предлагает исследовать искусство с помощью зрения, слуха, осязания и обоняния. Посетители смогут услышать звучание музыкальных инструментов, прикоснуться к картинам, а также познакомиться с парфюмерными композициями, созданными по мотивам центральных экспонатов – термин Вокса и полотна Кандинского, музыкальная увертюра «Фиолетовый клин». Всего представлено более 40 предметов. Для гостей подготовлена параллельная программа с концертами, лекциями и мастер-классами. В Томске открылся Центр современной культуры. Он расположился в обновленном историческом здании «Пассаж Второго». На площадке будут проходить выставки, лекции и мастер-классы. Там есть два выставочных зала с климат-контролем и системой безопасности, что позволит привозить в Томск работы мировых авторов. Первым событием площадки стала выставка «Традиция плюс дизайн» Московского музея дизайна, резидента Новой Третьяковки. В экспозиции представлена эволюция отечественного дизайна от народных промыслов до современных арт-объектов. В студии был Вениамин Белозеров, служба информации «Радио РФ».

вальсы и серенады для струнных Антонина Дворжика открывает час на радио «Орфей». Приветствую всех, кто наслаждается классикой. У микрофона Александра Нагорного. В Москве полночь. На календаре уже 3 мая. Новые сутки, новый день. И для тех, кто не собирается спать, у нас впереди отличная ночь, которую я предлагаю провести вместе. Слушать любимую музыку, находить вдохновение и встречать новые идеи. В рубрике «Партитура жизни» разговор о Сергее Прокофьеве. Выпуск называется «Удары по черепу». Почему композитора называли человеком эпохой и в чем секрет его невероятной работоспособности? А сейчас перенесемся во Францию первой половины 20-го столетия. Навилетта Франсиса Пуленко. В ней легкость, шарм и то самое парижское озорство, которое не даст нам заскучать.

0: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио Орфей. Табула третья. Удары по черепу. Из-за распутицы крестьянин на руках несли тяжеленный рояль от станции до имения Санцовка. Инструмент проделал путь в 25 верст, прежде чем его получил юный Сережа Прокофьев. Мальчик подолгу барабанил по клавиатуре прямыми пальцами. Такая постановка рук не смущала его домашних учителей. Маменька больше следила за тем, не как играет ее сын, а что. А выписанный из Киева композитор и педагог Рингольд Глиер, лучше владевший скрипкой, чем фортепиано, поощрял у своего подопечного прежде всего стремление к сочинительству. Первые пьесы Прокофьев написал в тональности до-мажор, так как негнущимися пальцами было легче попадать по широким белым клавишам, нежели по узким черным. Мелодии получались сухими, жесткими, и Сережа называл их кусачими собачками. Аналогия возникла после того, как соседский пес набросился на него и разодрал щеку. С тех пор при виде собак парнишка со всех ног мчался прочь. Тогда же появилась привычка музицировать в ускоренных темпах, смазывая детали. Требование консерваторских педагогов перейти на более мягкое туше и гибкую нюансировку игнорировал. На выпускном экзамене играл свой первый фортепианный концерт с мощными и размашистыми аккордами. Один из зрителей в зале рассказывал, что Прокофьев, извлекая звуки, как будто наносил удары по черепу. Сергей добился успеха. И его, как лучшего пианиста курса, наградили роялем Шрёдер. Он дорожил им так же, как и инструментом той же фирмы, купленным в детстве родителями за огромные для их семьи деньги. Более 500 000 рублей в нынешних ценах.
1: Партитура жизни. Сергей Прокофьев. Радио Орфей.

Сегодня в нашем эфире дайджест концерта из концертного зала имени Чайковского в Москве. К 95-летию со дня рождения дирижера Геннадия Рождественского. Чайковский. Серенада для струнного оркестра. Фрагмент балета «Спящая красавица». Солист Александр Рождественский. Торжественная увертюра, 1812 год. Государственная академическая симфоническая капелла России. Дирижер Геннадий Рождественский. Программа «Концертный зал». Сегодня в 11:40 по московскому времени на радио «Орфей».

Ноктюрн Эдварда Грига на радио «Орфей». А скоро в эфир ворвется ни с чем не сравнимая энергия Антонио Вивальди «Концерт «Ночь». И как же актуально слушать эту музыку сейчас в изумительном приложении для гитары с оркестром, где привычное звучание флейты сменяется мягким, бархатистым, почти интимным голосом струн. «Ночь» Вивальди раскрывается перед нами новыми, неожиданными, фантастическими гранями. Солирует Милош Карадаглич.

Соната для фортепиано номер 21 «Аврора» Людвига ван Бетховена звучала на радио «Орфей». Первую часть исполнил Игорь Левит. Некоторые мелодии становятся настолько сильны, что им не нужны слова. Они говорят на универсальном языке души. Перед нами одна из таких – Франческо Сартори и его «С тобой уйду». Мы слышим эту легендарную мелодию в чистом оркестровом звучании. В этом есть особая магия. Музыка рассказывает о прощании и надежде, о разлуке и вере. Пусть она станет для вас напоминанием о самых важных связях в жизни, о тех, кого мы любим, с кем нас объединяет невидимая, но нерушимая нить, даже на расстоянии, даже во времени.

0: Знаете ли вы,
1: что, зная любимый музыкальный жанр, можно многое сказать о характере человека? Эдинбургский университет Хериото Уатта провел исследование, в котором опросил 36 тысяч респондентов. Нужно было указать любимый жанр музыки и описать свойства характера. Результаты опроса, в частности, показали, что ценители блюза и джаза активны и отличаются креативностью. Любители популярной эстрадной музыки общительны и легки на подъем. А приверженцы классической музыки – это чаще всего интроверты и утонченные натуры. Такие люди обладают особым чувством собственного достоинства и высоким уровнем культуры.
2: Видеоплатформа «Орфей» представляет видеозаписи лучших российских и зарубежных концертов. Иоганн Себастьян Бах. Месса си-минор. Лейпцигский баховский фестиваль. Записи с церкви святого Фомы. Оркестр и хор Гевандхауса. Дирижер Герберт Блумстедт. Смотрите и слушайте на video.orpheus.ru.

Финал концерта для скрипки с оркестром Феликса Мендельсона на радио «Орфей» солировала Алина Ибрагимова. После этой стремительной музыки дальше делаем выдох. Брамс, третья часть первой симфонии, и это нежная, почти колыбельная пауза после вихря. Пусть она принесет светлое, гармоничное состояние.

Элегантно, не спеша открывается час на радио «Орфей». Звучала музыка из оперы «Фауст» Шарля Гуно. Доброй ночи, дорогие друзья, с вами Александра Нагорнова. Впереди рубрика «Кулисы стиля», где мы вспомним, как великий кутюрье Пьер Карден создавал костюмы для легендарного балета Родиона Щедрина «Анна Каренина». Как рождалось платье, которое Майя Плисецкая считала лучшим в своей жизни, и почему имя художника скрыли из афиш, узнаем совсем скоро. Тем временем эфир продолжается, набирая стремительную, вдохновляющую высоту. И следующая композиция буквально врывается в ночь, словно луч прожектора, пронзающий темноту. Яркая звезда, которая освещает все вокруг. Концерт для саксофона и духового ансамбля современного американского композитора Даррена Дженкинса.

0: Орфей. Анна Каренина. Пьер Карден.
1: Мода – это искусство, полное тайн, недосказанности, волшебства. Так навсегда решила для себя Майя Плисецкая, побывав в Париже на показах коллекции Пьера Кардена. Ослепительных коллекций, как отзывался она в мемуарах, утверждая, что ее балеты получили признание благодаря его утонченному мастерству. Вскоре состоялось знакомство балерины с кутюрье, и когда в Большом родился проект «Анна Каренина» на музыку Родиона Щедрина, Майя рассказала Кардену о своих муках с костюмами главной героини. «Как можно танцевать в платьях толстовской эпохи, облегающих, длинных, да еще с обязательным оттопыренным турнюром?» Маститого модельера сомнения танцовщицы не смутили. И уже через неделю Майя была в его мастерской на примерке. Карден сам придирчиво контролировал каждую складку, шов, то и дело обращаясь к ней с просьбой: «Поднимите ногу в арабеск. Перегнитесь. Вам удобно? Костюм не сковывает движений?» Карден создаст для Анны в балете 10 костюмов. Платье для бала и для салона княгини Бетси, клетчатый наряд для скачек, лазоревый костюм для счастливого ПДД. С технической стороны все эти вещи были решены удивительно просто. Боковые сборки приподняты к талии, ноги свободны, вместо турнюров прилажены полувоздушные банты с тесьмой. Любое движение стало возможным, и Плисецкая чувствует себя окрыленной, как и тогда, когда, снимаясь в фильме «Зархи» с Самойловой в главной роли, впервые подумала о том, чтобы примерить на себя роль Анны. Ведь музыка, которую Щедрин написал к фильму, была театральна и пластична, и ее можно было танцевать. Впрочем, тогда она еще не догадывалась, что дорога к созданию балета будет тернистой. «Роман Толстого не повод для хореографических экзорсисов», — говорило начальство, «а имя создателя ее нарядов вообще не будет упомянуто в афише». Фурцевское министерство культуры сочло излишним афишировать этот факт. Зато сейчас работы Кардена записаны в пантеон реликвий, как этот последний наряд героини из собрания Бахрушинского музея. «Платье саван, серое на черном», отзывалась о нем Майя. А Карден, по ее же словам, сравнивал его с паровозным дымом. Предсмертный монолог героини – самые ответственные минуты в спектакле. Парижский мэтр создаст для Плисецкой костюмы еще киноверсии того же балета, а также для «Чайки», «Дамы с собачкой» и многочисленных гала. «Мой милый бессребреник Пьер, как можно словами передать мои чувства?» С благодарностью отзовется о нем звезда. Анна Каренина в постановке Большого театра «Костюмы Пьера Кардена». 1972 год.

Луиджи Боккерини, струнный квинтет, ночная музыка улиц Мадрида. Ритмичное, зажигательное продолжение часа на радио Орфей. И впереди музыка как раз для тех, кто уже готовится ко сну, или просто для тех, кто хочет провести эту ночь в атмосфере полного покоя. Сама по себе мелодия течет тихо, плавно, словно море, которое убаюкивает нас с каждым тактом. Давайте помечтаем. Никаких серьезных мыслей, никаких забот, только вы и эта красивая, расслабляющая музыка. Джонни Пирсон, «Сонные берега».

Музыкальная классика стала еще ближе. Благодаря нашему мобильному приложению «Орфей» мы можем быть с вами всегда и везде, где есть интернет. Теперь вы можете слушать не только поток основного вещания. Выбирайте тематический канал по душе. Классика киномузыки. Классика эстрады. Классика кроссовера и многое другое. Официальное мобильное приложение «Радио Орфей». Скачивайте в App Store, Google Play, App Gallery и RuStore. Радио Орфей. Мобильная территория классики. Всегда с вами.

Моцарт, вторая часть из концерта для кларнета с оркестром, солировал Мартин Фрёст. В продолжении часа «Времена года в Буэнос-Айресе» — осень. Астор Пьяццолла сочинил свой цикл о временах года не как пейзажные зарисовки, а как музыкальный портрет жизни простого жителя столицы Аргентины. И в этой пульсирующей, немного усталой мелодии нет типичной для классической осени грусти, а скорее ностальгия по уходящему году и одновременно внутренний ритм большого города. Под эту музыку невозможно сидеть спокойно, она заставляет сердце отбивать такт страстного, дерзкого аргентинского танца.

0: знаете ли вы,
1: что арфа может быть не только громоздкой и тяжелой. Есть экземпляры небольшие и легкие. Давно существует такая разновидность этого инструмента, как маленькая арфа. Она выглядит как треугольничек, который удобно носить с собой, в отличие от арфы большой, вес которой превышает 40 килограммов. У этого инструмента гораздо меньше струн, и сейчас он популярен в России. Конечно, на такой немножко игрушечной арфе в симфоническом оркестре не поиграешь, да и сольный репертуар не такой уж и большой, но для выездных концертов вариант очень удобный.
0: Радио «Орфей» – первая и единственная государственная радиостанция классической музыки в России. Это цифровая вселенная, в которую входит мобильное приложение. С семью каналами от сакральной классики до смелого кроссовера. Видеоплатформа классической музыки. С трансляциями и записями из лучших залов и площадок страны. Социальные сети. ВКонтакте. Одноклассники. Телеграм. С афишей и новостями музыкальной и культурной жизни. Это организация, проведение и освещение концертов, музыкальных и театральных фестивалей. Радио «Орфей». Проводник в мире высокой музыки для избранных ценителей настоящей классики.

После искрящегося финала классической симфонии Сергея Прокофьева время тишины и благодарности. И впереди нежная миниатюра Рихарда Вагнера в альбом «Княгини Меттерних», который он написал в знак личной теплой признательности своей покровительнице. Пока звучит эта музыка, давайте и мы вспомним тех, кому благодарны. Не обязательно писать ноты, достаточно просто помнить и сказать спасибо при первой же возможности.

Увертюра из кинофильма «Дети капитана Гранта» Исаака Дунаевского врывается в ночь на радио «Орфей» энергичным солнечным маршем. Для кого-то, у кого уже наступает утро, эта музыка как лучший будильник. Она вдохновляет, окрыляет и заряжает невероятной жизненной силой на весь предстоящий день. Доброй ночи и доброго утра нашим слушателям. С вами Александра Нагорнова. И впереди рубрика «Свидетельство о рождении», где речь пойдет об увертюре, которую Чайковский совсем не хотел писать. А сейчас легкое и светлое продолжение нашей ночи прозвучит романтическая пьеса Антонина Дворжика. Эта музыка словно создана, чтобы передать атмосферу цветущего мая, самого прекрасного и удивительного времени года, когда все вокруг поет. Это идеальное время, чтобы влюбляться в других, в музыку и в саму жизнь. Антонин Дворжик, романтическая пьеса.

0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио «Орфей». Петр Ильич Чайковский. «Ромео и Джульетта».
1: Окончив Петербургскую консерваторию, Петр Ильич Чайковский на долгие годы переселился в Москву. Именно ему предстояло стать лидером Московской композиторской школы. В Петербурге в то время действовала группа композиторов под названием «Могучая кучка». Отношения между петербуржцами и москвичами, как водится, были непростыми. Лучшие музыканты двух столиц друг друга недолюбливали. Однако внешне все выглядело прилично, и светские беседы велись уважительно. Во время одной из таких бесед между основателем «Могучей кучки» Милием Балакиревым и Чайковским первый предложил второму написать увертюру на сюжет «Ромео и Джульетты». Балакирев уже давно пытался зажечь этой идеей своих коллег по кружку, но так и не добился результата. Чайковский тоже не был в восторге. Положить Шекспира на музыку, да еще и в рамках увертюры, казалось заведомо провальной затеей. Но Балакирев продолжал настаивать, и Чайковский сдался. Вместе с общей идеей новоиспеченный ученик получил и литературную программу, и даже конкретные тональности для двух главных музыкальных тем. Тему вражды Балакирев хотел слышать в скорбном «Си миноре», а тему любви – в благородном и чувственном «Ре бемоль мажоре». Чайковский, тогда уже профессор Московской консерватории, как будто вновь засел за студенческую скамью. Он выполнял требования Балакирева и даже посылал в Петербург свои мелодии на утверждение. Что касается двух тональностей, то задание Балакирева было перевыполнено. Чайковский придумал великолепную связку между далекими тональностями. Вместо типичного гармонического путешествия с несколькими пересадками, он использовал портал, мгновенно переносящий нас на нужную высоту. Поэтому тема любви расцветает внезапно, как чудо, которого нельзя достичь намеренно. Эта тема вызвала восхищение даже в холодном Петербурге. В будущем главный соперник Чайковского, Николай Андреевич Римский-Корсаков, не мог сдержать восторга. Какая неизъяснимая красота, какая жгучая страсть. Это одна из лучших тем всей русской музыки. Однако учителю увертюра не понравилась. По настоянию Балакирева Чайковский сделал вторую редакцию, а еще через 10 лет – третью. Вмешательства были не напрасными, ведь именно в последней редакции весь мир знает сейчас Ромео и Джульетту. Парадоксально, но навязанная творцу чужая воля оказалась великим подарком. И дело не только в успехе самой увертюры. Примененные в ней формы, образы, драматургия и даже тональности стали родными для Чайковского и пригодились ему в десятках произведений. Скажем, культовая опера «Пиковая дама» начинается в си миноре и заканчивается в ре бемоль мажоре. Балакирев, которому посвящена «Ромео и Джульетта», продирижировал премьерой третьей версии увертюры в 1880 году. Спустя 2 года Чайковский получил новое предложение из Петербурга. Балакирев убеждал его написать симфонию «Манфред» по поэме Байрона. Чайковский отнекивался еще 2 года, но в итоге снова сдался. Главной тональностью симфонии стал си минор.
0: Свидетельство о рождении. Авторская рубрика Ярослава Тимофеева о том, как появлялись на свет шедевры классической музыки. Радио «Орфей».

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Телефон рекламной службы «Радио Орфей». 495-959-1508. Слушайте в эфире «Радио Орфей». Кулисы стиля.
2: Равелевское «Болеро» впервые увидел свет 22 ноября 1928 года на открытии сезона труппы Иды Рубинштейн.
0: Высокая мода на большой сцене.
2: Именно для своей антрепризы, а точнее для себя, заказала она Равелю балет в испанском духе, чтобы музыка соответствовала ее исполнительской манере, гордой, уверенной, неутомимой.
0: «Кулисы стиля». Ежедневно на радио «Орфей».

Первая часть итальянской симфонии Феликса Мендельсона на радио «Орфей» в исполнении Лондонского симфонического оркестра. Сейчас в нашем эфире прозвучит музыка, за которой стоит удивительная, талантливейшая женщина своей эпохи – Клара Шуман. Композитор, пианистка-виртуоз, муза и критик, чья жизнь и творчество стали настоящим феноменом. В XIX веке, когда путь женщины в большую музыку был усыпан преградами, ее сила духа и гений проложили дорогу, которая вдохновляет до сих пор. Романс номер один для скрипки и фортепиано. И пока он звучит, наступает время, когда можно заглянуть глубже в свои чувства. А еще это идеальный момент, чтобы открыть для себя или заново влюбиться в красоту классической музыки.

Прелюдию Сергея Васильевича Рахманинова на радио «Орфей» исполнил Николай Луганский. Впереди музыка Эннио Морриконе из фильма «Однажды в Америке». Эпическая сага о времени, памяти и невозвратности прошлого. Музыка Морриконе звучит словно грусть по утраченному раю, по детству, первой любви, по мечте, которая казалась такой близкой. А еще она, как и вся история сюжета, о том, что истинное сокровище не в достигнутом успехе, а в чистоте первых чувств и верности самому себе.

0: В Российском национальном музее музыки состоялась презентация первого тома полного собрания сочинений выдающегося советского композитора, народного артиста СССР Арно Бабаджаняна. Инициатором издания выступил Фонд памяти великого музыканта. Генеральный продюсер фонда Армен Саркисянц в программе «Тавор в мажоре». Сегодня в 14:20 по московскому времени на радио «Орфей».
1: Слушайте в эфире радио «Орфей».
2: Суздаль. Секреты фестиваля.
3: Здесь никто не может помешать. Насколько бы твой самолет не задержали, как бы ты ни промок, как бы ты не был простужен, и девушка, которая тебя провожала в зал, была в хорошем расположении, в хорошем привлекательном платье.
2: Авторская рубрика Дениса Мацуева.
3: Весь успех концерта зависит только от тебя.
2: Секреты фестиваля. Ежедневно на радио «Орфей».

От мощного драматизма и эпического размаха 4-й симфонии Брамса мы переходим к тихой весенней прогулке. Сюита «Выходной день в парке» Александра Масалова, пьеса «Беседка у пруда» отражает ту безмятежную атмосферу наших майских праздников, когда можно наконец-то не спешить. Сегодня 3 мая, впереди еще целый выходной день. Пусть он пройдет ровно так, как хочется вам.